что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пуста. Только почему по ночам кукла плачет, отчего это круто?

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Коротко о главном.
1: Муку в Таджикистане отныне будут обогащать витаминами. Международное агентство повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Таджикистана. С сентября в Душанбе увеличат количество общественного транспорта. В столице сносят старые кладбища. В Национальном музее пройдет виртуальная выставка Таджикистана и Ирана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «НИДО» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «НИДО» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «НИДО» – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «НИДО». Думаю, не зря говорят, что Восток – дело тонкое, и одной из ценностей в наших семьях является уважение к родителям. Но вот возникает вопрос – уважение к старшим означает ли это терпеть все? Давайте разберемся.
3: «НИДО» с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Вам знакомы эти выражения? Не спорь со старшими, не перечь родителям. Что скажут люди? Он же твой отец, она же твоя мать. Эти фразы знакомы многим из нас. Еще раз повторю, что уважение к старшим – это важная ценность восточной культуры. Но уважение не означает, что человек должен терпеть оскорбления, унижения, вмешательства или нарушения личных границ. А это иногда происходит. И иногда это называют заботой. Бывает так, что родители оскорбляют своих взрослых детей – и даже присутствие внуков их не останавливает. А это очень сильно вредит их репутации. Так как же можно отвечать, чтобы отстаивать свои границы и не обидеть родителей? Можно сказать так. «Я уважаю вас, но мне неприятно, когда со мной разговаривают таким тоном». Или же «Я понимаю, что вы не согласны со мной, но я не хочу обсуждать эту тему». Или же «Если разговор продолжается в таком тоне, я его закончу, и мы поговорим позже». Это не грубость, это границы. Но есть одна тонкость. Границы можно устанавливать уважительно. Не обязательно кричать «Это моя жизнь, не лезьте». Вместо этих слов можно сказать так: «Мама, я знаю, что ты хочешь мне добра, но мне очень важно самому принимать решения в своей семье». Восточная культура не должна исчезать ради современных представлений о личных границах, но и личные границы не должны исчезать ради традиций. Наша задача – не выбирать между уважением и свободой. Наша задача – научиться жить с обоими. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Коммерцбанк Таджикистан шарикин бахш мурабо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
7: Як
8: бори аввал дар таърихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд ба монанди шоуи машҳури танаффуси супербол. Дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Бёрна Бой ҳунарнамоӣ карданд.
6: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
9: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Ҳангу митулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: باسو برسی و مبایسه ها.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Муку в стране отныне будут обогащать витаминами. В сентябре в Душанбе увеличат количество общественного транспорта. В Национальном музее пройдет виртуальная выставка Таджикистана и Ирана. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане с 1 сентября пшеничную муку высшего и первого сортов для внутреннего рынка будут производить только в обогащенном виде с добавлением железа, цинка, витамина В9 и В12. Это предусмотрено постановлением правительства республики. Необогащенную муку высшего и первого сортов разрешат производить и продавать только для экспорта на основании заключенных договоров. Контроль за производством, импортом и продажей обогащенной муки поручено Минздраву. Министерство промышленности и новых технологий должно контролировать работу мукомольных предприятий и своевременную закупку витаминных и витаминно-минеральных смесей. Помимо этого, с сентября месяца пищевую соль будут производить и продавать только с добавлением йодата калия. Ввоз, производство и продажа неядированной пищевой соли запрещается. Минздраву поручено контролировать процесс йодирования соли и регулярно проверять содержание в ней йодата калия. Одно из крупнейших международных рейтинговых агентств S&P Global Rating повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Таджикистана с B до B+. Повышению рейтинга способствовали высокие темпы экономического роста, увеличение доходов населения, укрепление национальной валюты, способность государства своевременно обслуживать свой долг, а также реализация крупных стратегических проектов. В S&P рассчитывают, что Таджикистан продолжит придерживаться относительно сдержанной бюджетной политики. Отметим, что в марте этого года рейтинг страны также повысил и Moody's с B3 до B2. В Душанбе пройдет виртуальная выставка Таджикистана и Ирана «Одно наследие, две земли», которая откроется в Национальном музее 25 августа. Мероприятие приурочено к 35-летию независимости республики и проводится в рамках международного сотрудничества между Национальным музеем Таджикистана и Дворцом Голестан в Иране, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. На выставке будут представлены более 25 образцов традиционной таджикской живописи в технике кундаль из Золотого фонда Национального музея. Эти работы были созданы в разные годы известными таджикскими мастерами. Также гости смогут познакомиться с искусством керамики Голестана, отражающим один из важных этапов развития иранского декоративно-прикладного искусства. Выставка будет работать в течение месяца. В Душанбе сносят старые кладбища, останки переносят на другие кладбища. В этом году уже перенесли два кладбища. На место одного из них будет построена мечеть, на месте другого – новое здание международного аэропорта Душанбе. Вице-мэр столицы Бахтиур Шарифи 17 июля на пресс-конференции заявил, что решения о сносе кладбищ принимаются с учетом увеличения территории столицы, необходимости приведения дорог и мостов в соответствии с международными стандартами, а также строительства социальных объектов. Он добавил, что согласно генеральному плану в будущем будет перенесено еще несколько кладбищ. Однако не уточнил, сколько именно и в каких районах города. В управлении кладбищ города Душанбе сообщили Азия Плюс, что на территории столицы имеется 55 кладбищ, из которых только на 38 разрешено производить захоронения. С сентября месяца, с началом нового учебного года, количество автобусов, троллейбусов и микроавтобусов на улицах Душанбе увеличится на 360 единиц или на 20%. Об этом сообщил руководитель Душанбе Наклиот Хадамут Раслон Фируз Гафурзода. По его словам, увеличение связано с ростом пассажиропотока после возвращения в город школьников и студентов. Так, с сентября на маршрутах планируется задействовать 410 автобусов и троллейбусов и 1200 микроавтобусов. Новые микроавтобусы направят прежде всего на маршрут с наибольшим пассажиропотоком. Сейчас в Душанбе работают 90 автобусов и 6 электрических микроавтобусов. Власти планируют постепенно увеличить количество электротранспорта, в том числе электромикроавтобусов, до 40 единиц. Также в столице фактически сейчас работают около 12,5 тысяч такси, а в сентябре их количество планируется увеличить до 13 тысяч. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо астава қувқоҳои музнок дар душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащённое сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своём здоровье. Кардиоклиника NAPS — современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония, форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ну что, все готово к фильму?
4: Почти. Осталось главное. Попкорн Джей Мак.
3: И что в нем такого особенного?
4: Сейчас узнаешь. Карамельные зерна, круз во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. Джей Мак, король в карамельной обновке.
5: Попкорн Джей Мак, вкус, который вдохновляет.
4: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
9: Когда мокрота решила остаться надолго?
8: Бро, пора звать Ламбратин!
9: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон, идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: سواد در تاجیکستان نو.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی چوستوی танцуй радио Азия плюс. That's how I do it.
0: Радио Азия плюс. Радио Азия плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Внешняя торговля республики приблизилась к 8 миллиардам долларов. Таджикские шахматисты выиграли две медали международного турнира в Венгрии. Таджикистанцам предлагают стипендии для учебы в вузах Узбекистана. Далее подробности этих и других событий. Внешний торговый оборот страны за январь-июль текущего года вырос на 42% до 7 миллиардов 94 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство по статистике. Экспорт увеличился сразу на 57%, импорт на 38,5%. Несмотря на быстрый рост экспорта, дефицит внешней торговли достиг свыше 4 миллиардов. Это примерно 1 миллиард больше, чем год ранее. Особенно резко вырос экспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов с 3 миллионов до 519 миллионов. Долларов. Импортировала республика товаров на 6 миллиардов долларов. Больше всего ввезли машинооборудование, минеральных продуктов, недрагоценные металлоизделия из них, а также транспортные средства и запчасти. Крупнейшим торговым партнером Таджикистана остается Китай. Товарооборот с ним за 7 месяцев составил 2 миллиарда. Далее идут Россия – 1 миллиард 51 миллионов долларов и Швейцария наторговала с республикой на 1 миллиард долларов. Братья Мустафо Худжа и Мухаммад Хусейн Хаджаевы вошли в тройку сильнейших на международном шахматном турнире, который прошел в столице Венгрии, Будапеште, и собрал сильнейших шахматистов из разных стран. Мустафо Худжа занял первое место, а Мухаммад – третье. Отметим, что ранее Мухаммад представлял нашу страну на Кубке мира в 2017 году. Таджикский спецотряд «Шохин» примет участие в чемпионате по тактической стрельбе в Чечне. Он пройдет с 20 по 24 августа среди сотрудников подразделений специального назначения. В рамках чемпионата таджикские силовики примут участие в 11 видов тактических и огневой подготовки, а также будут соревноваться с командами спецподразделений других стран. В республике начался прием документов на обучение в вузах Узбекистана по стипендиальным программам. Подать документы можно на бакалавриат и магистратуру среди направлений искусства и культуры, экономика и управление, IT, туризм и гостиничное дело, а также архитектура, реконструкция, реставрация архитектурных памятников. Документы принимает Государственный центр международных программ по улице Мирзо Турсунзады, 47. Отдельно Узбекистан выделил гражданам Таджикистана 20 государственных грантов. Они предназначены для обучения на бакалавриате. Больше всего мест предусмотрено на лечебное дело, стоматологию, логистику, инженерию, транспортных средств, а также другие специальности. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.
7: خوشش ها اسمه کرده

0: Дар маркази савдоинтехника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Рузе агар гами расадат, танг дил мабош. Рав шукр кун мабод, ки аз бад батар шават. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
6: Hirad Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
7: Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений.
8: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
9: Hirad Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается.
10: Подробнее на hirad.dj.
11: Мегачипс харида, яки асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун.
12: Рамзру азбасей мегачипс дар сомони мегачипс нуха диджей бакай гир.
13: Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист.
14: Барахамин 94-800-828-828 фирист.
15: Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нуха диджей.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
1: Курби Аскор дар Азия Плюс.
16: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба хурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 фунти инглисӣ 12.51 дирам, 1 евро 10.72 дирам, 1 долари амрикоӣ 9.25 дирам, 1 рубли беларусӣ 3.00, 1 злоти лаҳистон 2.47 дирам, 1 юани чинӣ 1.37 дирам, 10 афғонӣ 1.42 дирам, 1000 риоли иронӣ 6.17 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. Соҳибкори шведӣ Ингвар Кампрат гуфта будааст, ки дар идораи тиҷорат аз ҳама асосӣ муҳаббат ва боварӣ аст. То шумо боварӣ ва самимияти мардумро ба даст наоред, ба онҳо чизе фурӯхта наметавонед. Шумо чӣ фикр доред? Ҳоло аксарият молу маҳсулотро аз ин ё он ширкату соҳибкор дар заминаи боварӣ мехаранд ё бештар ба арзонии нархи он таваҷҷӯҳ мекунанд.
1: Курби Аскор дар Азия Плюс.
17: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Коротко о главном.
1: В Гулистоне детям из малообеспеченных семей передали школьную форму и принадлежности. Казахстан обяжет нефтедобытчиков разместить на Каспии силы по борьбе с терроризмом. В Колумбии число жертв землетрясения превысило 300. Немецкие ученые создали мини-модель мозга человека для тестирования лекарств. В Узбекистане запускают новую систему поддержки бизнеса. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «Нидо» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Думаю, не зря говорят, что Восток – дело тонкое, и одной из ценностей в наших семьях является уважение к родителям. Но вот возникает вопрос – уважение к старшим означает ли это терпеть все? Давайте разберемся.
3: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Вам знакомы эти выражения? Не спорь со старшими, не перечь родителям. Что скажут люди? Он же твой отец, она же твоя мать. Эти фразы знакомы многим из нас. Еще раз повторю, что уважение к старшим – это важная ценность восточной культуры. Но уважение не означает, что человек должен терпеть оскорбления, унижения, вмешательства или нарушения личных границ. А это иногда происходит. И иногда это называют заботой. Бывает так, что родители оскорбляют своих взрослых детей – и даже присутствие внуков их не останавливает. А это очень сильно вредит их репутации. Так как же можно отвечать, чтобы отстаивать свои границы и не обидеть родителей? Можно сказать так. «Я уважаю вас, но мне неприятно, когда со мной разговаривают таким тоном». Или же «Я понимаю, что вы не согласны со мной, но я не хочу обсуждать эту тему». Или же «Если разговор продолжается в таком тоне, я его закончу, и мы поговорим позже». Это не грубость, это границы. Но есть одна тонкость – границы можно устанавливать уважительно. Не обязательно кричать «Это моя жизнь, не лезьте». Вместо этих слов можно сказать так: «Мама, я знаю, что ты хочешь мне добра, но мне очень важно самому принимать решения в своей семье». Восточная культура не должна исчезать ради современных представлений о личных границах, но и личные границы не должны исчезать ради традиций. Наша задача – не выбирать между уважением и свободой. Наша задача – научиться жить с обоими. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Коммерцбанк Таджикистан шарикин бахш мурабо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
7: Шаш.
8: Қариб аз ҳар 6 нафар як нафар дар сайёра дар Ҳиндустон зиндагӣ мекунад. Имрӯз Ҳиндустон бо аҳолии тақрибан 1,47 миллиард нафар сераҳолии тарин кишвари ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Соли 2023 Ҳиндустон аз рӯи шумораи аҳолӣ аз Чин пеш гузашта, бори аввал дар таърих дар ҷои аввал қарор гирифт.
6: Коммерцбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار
5: پردیفین. داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Parvona. Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Специалисты советуют, вместо того, чтобы каждый раз показывать ребенку, где он ошибся, нужно научить его замечать то, что у него получается лучше всего. Это правило зеленого маркера. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Представьте, малыш рисует кружочки, один, второй, третий, и большинство получились кривыми, неровными, но один почти идеальный. И что обычно замечает взрослый? Вот, посмотри, как ты здесь неровно нарисовал, и тут вышел за линию, давай, попробуй еще раз. А нужно подходить к этому по-другому. Это и есть правило зеленого маркера. Вместо того, чтобы выделять ошибки, мы словно берем зеленый маркер и отмечаем только то, что получилось хорошо. Ой, посмотри, какой замечательный вот этот кружочек. Ты тоже заметил, как ровно у тебя он получился? Это важно, потому что внимание ребенка постепенно учится искать успех, а не ошибку. Он понимает, у меня получилось, и тогда появляется желание пробовать снова, а не страх сделать что-то неправильно. Попробуйте всего три простых шага. Первое. Замечайте конкретный результат. Не просто «молодец», а «смотри, как аккуратно ты раскрасил». Второе. Выделяйте усилия малыша. «Я вижу, как ты старался, у тебя получится еще лучше, чем в прошлый раз». И третье. Если и есть ошибка, то не делайте ее главным событием. Сначала найдите то, что получилось, а уж потом спокойно покажите то, что нужно улучшить. Ведь детство – это не экзамен на идеальность. Это время, когда ребенок учится верить в себя. Пусть ваш малыш учится и познает этот мир с любовью. Ну а делать ему это с комфортом помогут подгузники «Сов Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
3: پاشاشا اسمه کرده

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: قد دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
0: رادیو آسیا پلیس

0: در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاته. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاته. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Гулистоне детям из малообеспеченных семей передали школьную форму и принадлежности. Казахстан обяжет нефтедобытчиков разместить на Каспии силы по борьбе с терроризмом. Немецкие ученые создали мини-модель мозга человека для тестирования лекарств. Далее подробности этих и других событий. В преддверии нового учебного года в городе Гулистон председатель Сагдийской области Раджаб Ахмадзудат имени президента страны Эмомали Рахмона передал 35 учащимся из малообеспеченных семей школьную форму, обувь и необходимые учебные принадлежности. В ходе встречи с педагогами и ответственными работниками сферы образования Раджаб Ахмадзудат подчеркнул, что развитие образования и создание благоприятных условий для обучения и воспитания молодого поколения являются одним из приоритетных направлений социальной политики государства. 304 человека погибли в результате землетрясения в Колумбии магнитудой 7.4 вблизи города Сан-Хосе-де-Пальмар 10 августа. Пропавшими без вести продолжают числиться 426 человек. Около 4500 ранены, отмечается в сообщении, опубликованном службой управления рисками стихийных бедствий Колумбии. Последняя оценка властей показала, что землетрясение разрушило 29500 домов, свыше 134 тысяч зданий получили повреждения. Казахстан усилит антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов в своем секторе Каспийского моря. Для этого вблизи морских производственных площадок планируется размещать силы и средства морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Об этом следует из приказа Министерства энергетики Казахстана, пишет Фергана. Приказ вступит в силу в октябре месяце. Ранее аналогичные меры были приняты и в России. Документ предусматривает создание вокруг нефтегазовых объектов зон безопасности шириной до 500 метров. В пределах этих зон охраняют объекты лица получили право пресекать использование беспилотников, в том числе с помощью средств подавления или преобразования сигналов, а также уничтожать беспилотники. Владельцам объектов разрешили привлекать для их защиты подразделения Росгвардии, а также частные охранные организации. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о создании новой системы финансирования и поддержки малого и среднего бизнеса. Она будет учитывать этап развития компании от запуска проекта до выхода на новый уровень, сообщает Фергана. В рамках системы предприниматели будут обучать с помощью искусственного интеллекта подготовке бизнес-проектов, кредитных документов и отчетности. Начинающие бизнесмены смогут оформлять через портал онлайн-кредиты до 400 тысяч долларов. Предприятия также смогут бесплатно пользоваться суперкомпьютером для разработки моделей для новых продуктов. Власти также упростят приватизацию государственных активов. Для экспортеров создадут систему «Экспортный навигатор», которая будет сопровождать компании на всех этапах выхода на зарубежные рынки. Также Узбекистан вводит трехлетний мораторий на проверки малого бизнеса. Исследователи из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана разработали трехмерную модель ткани человеческого мозга, которая может использоваться для изучения болезни Альцгеймера и поиска новых лекарственных препаратов, сообщает об этом телеграм-канал Deutsche Welle. Модель представляет собой небольшие тканевые сфероиды размером примерно с половину булавочной головки, созданные из человеческих клеток и объединяющие нейроны, астроциты и микроглию. Разработчики рассчитывают, что в будущем созданная модель поможет фармацевтическим компаниям разрабатывать препараты, которые будут эффективны для пациентов с болезнью Альцгеймера. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер. Гармиосоиш Багар як Хонадон.

0: توی کرده است. امروز در خروخ تا 34 درجه گرم، در خوجند تا 36 درجه گرم، در بختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه‌های توبه جمهوری هوا تا 39 درجه گرم شود. تابی والدان سیباتون.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
2: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего. Второе дыхание.

0: Ну что ж, дорогие наши слушатели, возвращаемся мы в нашу светлую, замечательную студию радиостанции «Азия Плюс», само собой, и делаем это, чтобы вы получили тот самый важный и нужный заряд энергии. Да, мы как такой некий аккумулятор, мы собираем только лучшие, позитивные, хорошие эмоции в один мощный заряд, чтобы отдать его вам, друзья, конечно же, чтобы вы получили частичку нашего тепла, доброты и прохлады. Мне кажется, летом это всегда актуально. В общем, здесь мы открываем то самое второе дыхание, которое нам так необходимо в наших рабочих задачах. Здесь в студии, друзья, Андрей Соколов. Всех приветствую и пытаюсь вот так вот обнять руками нашего радиоэфира всех и каждого, кто находится вблизи радиоприемника, конечно же, дорогие друзья. Но, вы знаете, чтобы получить заряд, нужно сделать еще одно простое действие, добавить звук к радиоприемнику, и этого как бы вполне будет достаточно. Добавьте звука, будьте с нами, открываем второе дыхание. Друзья, ну и, кстати, напоминаю, на календаре сегодня уже среда, ровно середина трудовой рабочей недели. Надеюсь, в рабочие задачи вы уже влились, и все у вас идет как по маслу. Ну, а если нет, вам поможем. Будем вас сопровождать. Составим приятную компанию. Это мы точно умеем. Ну что ж, дорогие друзья, мы стартуем. И напоминаю то, что партнер шоу «Второе дыхание», конечно же, Unicorn, производитель подгузников премиального качества по уникальной корейской технологии. Ну да, сегодня я снова, друзья, один. Вы вот буквально еще вчера даже спрашивали, а где Лола Абдуназарова, дорогие друзья? Ну, напомню, что Лола у нас в отпуске на целых 2 недели. Вот, кстати, еще одно сообщение прилетело, спрашивает, а где же Лола? Друзья, Лола отдыхает, набирается сил и вернется совсем уже скоро. Ну а вы оставайтесь с нами. Впереди, кстати, курс валют, мир финансов. Давайте узнаем, что происходит там. Ну а вернусь, естественно, и расскажу очередную интересную и необычную новость.
1: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
2: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به خوربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک فونتی انگلیسی 12.51 دیرم، یک یورو 10.72 دیرم، یک دلار آمریکایی 9.25 دیرم، یک روبل بلاروسی 3 سومونی، یک زلوتی لهستان 2.47 دیرم، یک یوان چینی 1.37 دیرم، 10 افغانی 1.42 دیرم، 1000 ریال ایرانی 6.17 دیرم و یک روبل روسی 10.18 دیرم ارزش دارد. صاحب کار شویدی اینگوار کامپراد گفته بود است که در اداره تجارت از همه اساسی محبت و باوری است. تا شما باوری و صمیمیت مردم را به دست نارید، با آنها چیزی فروخته نمی توانید. شما چی فکر دارید؟ حالا اکثریت مال و محصولات را از این یا آن شرکت و صاحب کار در زمینه باوری می خرند یا بیشتر به ارزانی نرخی آن توجه می کنند.
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.dj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.dj.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
5: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
6: پردیفن. داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دارو خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن. از درد و تب.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Була зати юнони шинус шавет. Наугони кашмекунат. سستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشوانده تنها در KFC.
8: رقم تلفونی داره رکلاما.
0: 41-41. Шок контент.
9: Все безумие мира за 3 минуты.
10: Спасибо тебе, Безумный мир, за новости. Друзья, сегодня мы отправляемся в ЮАР. Там произошел тоже довольно интересный случай. Ну, во-первых, мне понравился, между прочим, этот метод привлечения внимания к проблемам на дорогах, друзья. Метод оказался довольно оригинальным. Хотя не знаю, подействует это или нет, но, в общем, расскажу прямо сейчас. Спасение провалившегося в яму жирафа не состоялось, ведь животное было не настоящим, друзья. В Центр спасения диких животных приняли звонить, конечно же, встревоженные люди. Они рассказывали, что неподалеку от Могале-Сити, это ЮАР, несчастный жираф просто провалился в яму на дороге. Торчала только его голова. Но прибывшие на место спасатели выяснили, что спасать, в принципе-то, некого. В яме красовалась голова, но, правда, это было чучело животного, друзья. Это был не живой жираф, а просто какой-то макет, скажем так. Оказалось, что таким образом члены местной партии пытались привлечь внимание властей к ужасному состоянию дорог. Дескать, ямы такие глубокие, что жираф провалиться может. Но, конечно, спасатели осудили подобный подход, заявив, что потратили драгоценное время, которое могло бы быть использовано на помощь реальным зверушкам. Ну, кроме того, использование вообще вот таких вот макетов жирафа для партии, политической партии, которая там работает, посчитали как минимум неуважительным и к жирафам, и в целом неуважительным к животным. Ну, в общем, вот такая интересная история. Слушайте, а вот если все-таки вот такая вот мера измерения ям станет реальной, да, вот, дорогие друзья, представьте, такой звонок поступает в службу, где чинят дороги. Здравствуйте, у нас тут один жираф и как минимум три гиппопотама. О, какая огромная яма у вас на дороге. Хорошо, выезжаем, сейчас сделаем ремонт. Ну, между прочим, по-моему... А рост жирафа составляет около 7 метров, друзья. Это ж какая яма должна быть? Ну, в общем, вот так вот. Ну, очень прикольная, мне кажется, мера измерения. Если такую закрепят, хотя нет, конечно, метры, там, сантиметры, дециметры, все это уже давно существует, все это прекрасно можно замерить, но, согласитесь, круто звучит. Да, здравствуйте, у нас вот слон и пару тигров. О, какие все-таки у вас там ямы на дорогах. Да-да-да, хорошо. Ну, интересно. Тем не менее, мне кажется, очень прикольно привлекли внимание. Ну, сразу понятно становится, что есть проблемы на дороге, когда ты видишь голову жирафа. Ну, или нет. Может быть, конечно же, метод оказался довольно шокирующий сначала, но, мне кажется, зато и СМИ это привлекло внимание. И, мне кажется, местные жители теперь об этом будут говорить еще не один год. Так что прикольно, прикольно. Ну, в общем, вот так, дорогие друзья. Действительно, проблемы на дорогах существуют во всем мире, а вот как указать на эту проблему, это уже решают жители той или иной страны или той местности. Это, видимо, вот так все это и происходит. Ну, а у нас происходит, друзья, хорошая музыка в эфире «Азия Плюс». Таркан готов прямо сейчас ворваться в эфир. Ох, давненько не звучал у нас в эфире. Я думаю, что стоит ему уступить место, пусть споет свою, свою одну из лучших, я думаю, одну из хороших песен. Но, в принципе, мне кажется, когда поет Таркан, всегда хорошо.

0: когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
1: Да, друзья, буквально вчера говорил про уникальный такой вот чехол для телефона, который можно съесть в случае, если вы остались где-то в лесу и если вам нужно выживать, да, грубо говоря. Странное тоже было такое изобретение из Японии. Но сегодня снова про чехол. Я вот не знаю, что такое. Вот производители разных гаджетов меня просто не перестают удивлять. Да, сегодня Skin Case называется это изобретение. Тоже чехол для телефона, но который, кстати, загорает на солнце. Не загорается, а загорает. Буквально как человек. Skin Case — это обычный чехол для смартфона, который внешне на ощупь имитирует даже человеческую кожу и меняет цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей. Его представила британская компания O2 совместно с исследователем и дизайнером Марком Тесье. Главная идея проекта — не просто удивить необычным аксессуаром, а наглядно показать, что происходит с нашей кожей во время длительного пребывания на солнце. И вот та самая поверхность Skin Case изготовлена из такого синтетического материала на основе силикона. При создании разработчики использовали 3D-печать, гибкие материалы, силиконовое литье и техники ручного моделирования, которые применяются в индустрии спецэффектов. Благодаря этому поверхность получила такую характерную текстуру с линиями, складками. И действительно напоминает кожу человека. Я вот подумал, ведь кожа человека ведь тоже с годами стареет. Видимо, если будешь носить этот чехол год-два, и там, видимо, тоже появятся морщины. Слушайте, а не понадобится потом специальный крем для чехла от морщин? О, друзья, вот и вам новый интересный, но странный продукт. Самое интересное происходит, когда чехол все-таки попадает под солнечные лучи. В материал встроены специальные пигменты, чувствительные к ультрафиолету. На солнце они начинают менять цвет. Поверхность может постепенно темнеть или даже приобретать розоватый или даже красноватый оттенок, создавая эффект загара или, наоборот, такого хорошего солнечного ожога. Чем сильнее, в общем, воздействие ультрафиолета, тем заметнее становится изменение цвета этого чехла странного. Да, максимально странно. Ну и вот, друзья, таким образом Skin Case превращает невидимое ультрафиолетовое излучение в понятный визуальный сигнал. В общем, тут жарко, все, иди в тень, скажет чехол телефона. Пока человек может не замечать, что находится под слишком сильным солнцем, телефон буквально начинает выглядеть так, словно его кожа обгорела. Для работы чехлу не нужны приложения, аккумулятор, датчики или подключение к смартфону. Изменения происходят непосредственно в материале под воздействием ультрафиолета. Когда воздействие ультрафиолета прекращается, используемые вот эти вот фотохромные пигменты способны возвращаться к первоначальному состоянию. Слушайте, а у нас как обычно? Ты идешь куда-то отдыхать, где много солнца, загораешь, да. А волдыри появляются, да, потом облезает кожа. Интересно, вот мне кажется, надо было весь этот процесс запечатлеть создателем этого чехла. И такой идешь, и у тебя такой облезлый чехол. И говоришь, что случилось? Да вот, смотри, загорел. Ты? Нет, чехол. По крайней мере, вы знаете, вы можете всегда потом похвастаться. Ты где был? На море, наверное, потому что чехол-то у тебя весь облазит. Максимально странная ситуация. Но вот создатели все-таки выбрали именно смартфон не случайно. По исследованиям O2, более половины опрошенных британцев проверяют телефоны 3 и более раза в период наиболее активного солнца. Это под с 11 до 15.00. Однако лишь около 20% с такой же частотой повторно наносят солнцезащитный крем. Поэтому разработчики решили предотвратить прием, точнее, превратить прием, на который человек постоянно смотрит, в напоминание о защите о коже. Ну, то есть, достал телефон из кармана, посмотрел на него, он стал уже подгорать, так, оп, надо крем нанести. Видимо, так. Хотя, мне кажется, можно было просто в телефоне поставить какую-то упоминалку обычную, будильник поставить, самый простой. Он звенит, о, пора нанести солнцезащитный крем. И как бы, зачем брать такой чехол? Ну, ладно. Его задача, кстати, привлечь внимание к опасности солнечных ожогов и заставить человека задуматься, если кожа телефона уже заметно изменила цвет, возможно, пора уйти в тенечек, позаботиться о собственной коже. Ну и также напоминают, что ультрафиолетовое излучение все-таки повреждает кожу, поэтому для защиты рекомендуется тень, подходящая одежда и солнцезащитное, конечно же, средство. Вот при такой, конечно, практической точке зрения Skin Case можно назвать довольно безопасным аксессуаром. Он не изменяет точный уровень ультрафиолета, не показывает безопасное время пребывания на солнце и не может изменить прогноз. Но вообще UF-индекс для рекомендации врача, конечно же, он тоже вам не покажет. По сути, просто поменяет цвет. И все. Таким образом, такой некий визуальный сигнал вам подаст. Ну, в итоге, Skin Case, кстати, объединяет дизайн, технологии и социальную рекламу. Это скорее такой эффективный эксперимент и способ привлечь внимание к проблеме защиты от солнца, чем действительно какой-то прям реально необходимый аксессуар. Его главная ценность не практическая польза, а обычная идея, которая заставляет человека задуматься о воздействии ультрафиолета. И все. В общем, по полезности, друзья, вообще ничего ставить не буду, потому что для меня как-то это вообще, в принципе, и так понятно, что в 11 дня летом у нас в Таджикистане уже почти под 40, и температура снизится где-то в 18:00. В это время, конечно же, самая лютая жара. Это я прекрасно понимаю. И, в принципе, в это время я уже могу узнать и нанесу тот самый защитный крем. Так что по бесполезности или полезности судить не буду, но, как напоминалка, пойдет, дорогие друзья. Но идея прикольная. По крайней мере, это как-то, мне кажется, визуально очень выглядит довольно странно, но интересно. Друзья, делаем небольшую остановку в виде рекламы. Она набирает обороты. Я вернусь к вам уже в следующем часу, естественно. Там и поговорим о праздниках и расскажу про другие интересные вещи. В общем, скоро буду.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
2: KFC тарувати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп в сабзаводи тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
0: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
3: Хират Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему. Тиджорат Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений. Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Хират Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается. Подробнее на herat.dj.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Рахами, телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам «Азия Плюс» с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное — продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک فونتی انگلیسی 12.51 دیرم، یک یورو 10.71 دیرم، یک دلار آمریکایی 9.25 دیرم، یک روبل بلاروسی 3 سومانی، یک زلوتی لهستان 2.47 دیرم، یک یوان چینی 1.37 دیرم، 10 افغانی 1.42 دیرم، 1000 ریال ایرانی 6.17 دیرم و یک روبل روسی 10.18 دیرم ارزش دارد. صاحب کار شویدی اینگوار کامپراد گفته بود است که در اداره تجارت از همه اساسی محبت و باوری است. تا شما باوری و صمیمیت مردم را به دست نیاورید، با آنها چیزی فروخته نمیتوانید. شما چی فکر دارید؟ حالا اکثریت مال و محصولات را از این یا آن شرکت و صاحب کار در زمینه باوری میخرند یا بیشتر به ارزانی نرخ آن توجه میکنند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия твоего дня.
3: Частенько говорим, включайте второе дыхание, друзья. Ну, логично все. Включайте радио, добавьте звука и открывайте то самое второе дыхание. Второй час уже здесь, друзья. А с вами Андрей Соколов, это и светлый, потрясающий студия радиостанции «Азия Плюс». Всех-всех приветствую. Ну что, добро пожаловать и будьте с нами. Ну и, кстати, да, вот пишут Рано, она тоже с нами. И говорит про некоторые технические неполадки. Спасибо, Рано, обязательно примем во внимание. В любом случае, здорово, что вы сейчас с нами. Друзья, напоминаю, что сегодня уже 19 августа 2026 года. Готов рассказать в эту уникальную среду, что можно отметить и какой праздник взять на вооружение, чтобы сделать день немножко ярче. Или просто напомнить о том, что действительно в этот день что-то изобрели, что-то появилось впервые, что-то, возможно, знаете, станет таким неким интересным маяком, который сделает день немножко светлее. Ну что ж, Всемирный день фотографии, друзья, сегодня отмечается. Вот. Вообще классно, мне кажется, праздник. Это хорошее напоминание разгрузить свою галерею от ненужных фотографий. Это раз. А во-вторых, знаете, купить все-таки тот самый жесткий диск или же отнести все эти фотографии и распечатать. Да, раньше было все максимально, мне кажется, просто. Ты брал пленку или флешку, относил и печатал. Вот когда последний раз вы просто элементарно печатали вот эти вот бумажные фотографии? Наверное, я думаю, что это было в 2015 году где-то. Но на самом деле распечатайте эти самые классные снимки, потому что, мне кажется, когда снова заполнится ваша галерея, вы удалите очередную порцию фотографий. Абсолютно в этом уверен. Ну а кому мы все-таки обязаны этому, друзья, этому великолепному событию? 187 лет сегодня уже исполняется, когда появилась первая, это в принципе та самая фотография.

0: Принадлежит это гениальное изобретение с великолепным будущим химику-изобретателю, талантливому, конечно же, человеку Луи Жаку Манде де Герра. Стоит отметить, что патент на столь перспективную инновацию, полученное качественное изображение на металлической пластинке с повышенной фоточувствительностью или светочувствительностью, был выкуплен другим человеком, точнее правительством Франции. Так что, ну, изначально все-таки вот именно авторство принадлежит этому человеку. И впервые вот на эти пластинки, вот эти примитивные, такие вот старинные фотографии появились, друзья, все-таки во Франции. Вот так вот, друзья, отмечаем день фотографа, делаем классные фотографии уходящего лета. Напоминаю, ведь сегодня уже 19 августа. Лето заканчивается. Мне кажется, за лето копится прям огромное количество просто фотографий. Огромное. Распечатайте хотя бы несколько. Так, идем дальше. Какой же праздник есть еще сегодня? День тельняшки, между прочим, сегодня. Ой, очень популярная, мне кажется, до сих пор одежда в виде полосок синий и белый. Ну, полоски могут быть разного цвета сейчас, конечно же, но тем не менее тельняшка до сих пор остается фаворитом. Абсолютно верно. Мне кажется, это тоже такой летний тренд. Сначала моряки, конечно, носили эти тельняшки, но сейчас, мне кажется, это все пошло уже в народ. Классная вообще вещь. Но, правда, не надеваю тельняшек. У меня есть свои специфические особенности моей фигуры. Меня это полнит. Я в основном беру полоски не поперек, а вот такие все-таки в длину полоски, скажем так, друзья. И таким образом образом, да, и делаю себя немножко худее. Но, тем не менее, друзья, если нравится тельняшка, да почему бы нет? На самом деле, это очень, мне кажется, летний, свежий такой оригинальный тренд, который можно всегда сочетать в своей одежде. Этот принт, мне кажется, никогда не выйдет из моды. Еще сегодня день почтовой марки или день филателии. Те самые люди, которые собирают эти почтовые марки. Вообще, это так интересно, оказывается, друзья. Я однажды знал одного человека, который собирал эти марки. И вы знаете, чтобы, допустим, получить какую-то редкую марку, он отправлял письмо в ту страну, откуда ему по его просьбе клеили именно ту самую марочку, или отправляли их в конверте, и он потом это получал, складывал все это в свой альбомчик. Ну, этот альбом, честно говоря, копится потом целую жизнь, друзья, собирать его нужно. Есть и редкие марки, есть и не очень редкие, но, тем не менее, этот процесс занимает колоссальное количество времени. Я вот лично бы не смог бы этим заниматься, но люди обожают со всего мира, собирают скрупулезно. Друзья, ну что ж, это, как говорится, заслуживает аплодисментов и терпения очень серьезного. Так что пожелаем удачи этим людям. Так, ну что, вот такие сегодня, друзья, праздники, которые можно взять на вооружение. Ну а сейчас на старте, друзья, та самая коммерческая пауза в эфире Азия Плюс.
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Имхунети бихтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан вайо савдуи худрова сейкардан. Шуруа зекуми июль. Тоан Джоми Сори Джори Дар Лак-Лак Сифрфуис Комиссия Вас Сифрфуис Барой Негахдори Мол Дар Анборго Мухарар Гардидаст Дар Лак-Лак Фурушан Дашавит Вам Молу Масуоти Худро Батамо Митоджикистон Фурушит Барой Малому Типура Зангвизанит Дусат Си Сивусе Сивусе
6: Киевси Таровати на Европеш Кашмекунат Бола Зати Юнони Шинус Шавит Наугони Карсасти Бубудеринги Сероп Вас Абзаводи Тарутоза Мазай Фармушна Шаванта Танго Дар Киевси
7: Ох, чи хубки багу, Ромат? Гул, офтоб, апшу, боз аллергия.
8: О, Рома, зизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яны?
8: Хамаги дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 суат аз нишонагуи он озуди. Аллервик хоболуд намекунат ва багаю тифа олона халал намерасонат.
7: Ба кудакон ха мумкин аст?
8: Ба кудакони аз дусола боло ва тамум би ойла бехав аст.
7: Ман би тут чкор мекардам, а?
8: Аллервик, хайо тебе аллергия, а с дурхунаго пурсон шавит.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. «Роллер» доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. «Роллер» – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
10: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Коротко о главном.
1: Президент провел первое заседание Совета по развитию цифровой экономики. Парламент страны обсудил 3 крупных инвестиционных соглашения в промышленности. Таджикистан и Малайзия договорились расширить сотрудничество в сфере образования и науки. В сентябре запустят магистральную линию связи Душанбе и Харук-Кульма. Европа столкнулась с катастрофическим неурожаем из-за жары и засухи. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка – ваш успех.
3: Как ты оскуфился?
4: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
3: Не поняла.
4: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
5: Ну что, всем привет еще раз, друзья. Мастер слова здесь и фразы, которые делают речь слабее. Ну, я думаю, что у каждого из нас в лексиконе-то они есть. Давайте их выявлять. И почему все-таки они делают слабее нашу речь, тоже выясним. И вот иногда мы сами даже делаем свою речь менее уверенно еще до того, как высказали главную мысль. Причина в привычных фразах, которые мы заранее обесцениваем свои слова. Ну вот пример. Я, конечно, не эксперт, но... Такая фраза сразу снижает вес вашего мнения. Лучше сказать, по моему опыту, я вижу это так. На мой взгляд, вот видите, уже как-то дороже, интереснее, сочнее звучит эта фраза. Ну еще, друзья, вы не обязаны быть экспертом, чтобы высказывать аргументацию и свою позицию. Может быть, я ошибаюсь, но... Этой фразой человек заранее заставляет собеседника сомневаться в своих словах. Лучше поменяйте. Лучше сказать, насколько я понимаю, по имеющейся информации, предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Вы действительно не уверены в факте, лучше обозначить это конкретно. Эту информацию, это дополнительно тоже стоит проверить. Да, дорогие друзья, конечно же, если вы действительно не уверены в фактах, лучше так и обозначить, конкретно сказать. Ну и следующее, друзья. Извините, что спрашиваю. В самом вопросе нет ничего плохого, поэтому извиняться за него обычно не нужно. И лучше сказать по-другому. Можно уточнить? У меня есть вопрос. Подскажите, пожалуйста. Я думаю, что так даже будет намного лучше. И следующее. После такого вступления аудитория уже настроена воспринимать предложение как слабое. Лучше, вот есть еще одна такая вот фраза. Наверное, это глупая идея. Вот если вы это скажете, то вы тоже каким-то образом, друзья, снижаете градус того самого предложения. Лучше сказать по-другому. У меня есть идея. Предлагаю рассмотреть еще один вариант. А что, если попробовать сделать так? Да, попробуйте поменять местами, друзья. Пусть собеседники сами оценивают идею. Не делайте это за них заранее. Это тоже не нужно. И следующее, друзья. Я просто хотел сказать. Слово «просто» часто уменьшает значимость того, что следует дальше. Вместо этого лучше сделать по-другому. Я просто хотел предложить изменить формат. А вот лучше я предлагаю изменить формат. Фраза становится короче и намного увереннее. И следующий пунктик. Я вас не отвлекаю. Если человеку неудобно разговаривать, он сможет об этом сказать. Лучше по-другому. У вас есть несколько минут? Сейчас удобно говорить? Это звучит вежливо, но не ставит вас в заведомо слабую позицию. Именно так. И следующее, друзья, мне кажется, эта фраза сама по себе нормальна, но если использовать ее в каждом предложении, речь начинает звучать тоже неуверенно. Вместо этого попробуйте по-другому. Мне кажется, нам нужно изменить стратегию. Можно еще сказать по-другому. Нам стоит изменить стратегию, потому что... Ну, здесь тут главное, конечно, надо прикрепить какой-то интересный аргумент или факт, уважаемые друзья. И следующее. Маленькое, друзья, такое упражнение. Чтобы вычислить эти слова-простачки, в течение дня обращайте внимание на слова «просто», «наверное», «может быть», «извините», «мне кажется». Каждый раз, задавая себе вопрос, эта фраза действительно нужна ли? Или я использую ее, потому потому что боюсь прозвучать слишком уверенно. Вообще уверенная речь — это не грубость и не, конечно же, категоричность. Это умение выражать мысль ясно, спокойно и без постоянных извинений за собственное мнение. Вот так вот, дорогие друзья. Так что почему бы и нет? А просто это, конечно же, хорошо с одной стороны, но когда уверенно и без всякого, знаете, давления это все звучит, вас будут воспринимать, мне кажется, тоже по-иному. В общем, каждое наше слово, дорогие друзья, это ведь тоже какое-то некое действие. Так что пускай оно будет уверенным, красивым, ясным. Ну и, конечно же, максимально спокойным. Друзья, ну что, мы делаем прямо сейчас еще одну остановку, друзья. У нас мир в цифрах уже торопится к нам в гости. Давайте мы пустим его в эфир, и совсем скоро я вернусь. Кстати, в рубрике «Спойлер» мы сегодня поговорим про один очень известный сериал, который уже длится более 20 лет, дорогие друзья. Ну, конечно, новых серий уже не снимают, но, по крайней мере, действительно, до сих пор огромное количество людей по всему миру смотрит и пересматривает его до дыр. Да, расскажу про этот сериал, почему он до сих пор популярен, в чем его такая вот уникальная особенность. В общем, друзья, скоро буду. Дарья Мир в цифрах. Возвращаюсь совсем скоро к вам.
0: Коммерсбанк Таджикистан шарики инбах шуморобоси у панджумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
6: Навад.
7: Дар Испания ширкатҳо барои назорати кормандоне ки бо сабаби беморӣ дар рухсатиянд ҳарчи бештар ба детективҳои хусусӣ муроҷиат мекунанд. Тибқи маълумоти рӯзномаи Испании El País, тақрибан дар 90% ҳолатҳое ки ширкатҳо чунин тафтишотро фармоиш медиҳанд, гумони суистифода аз рухсатии беморӣ тасдиқ мешавад. Масалан, як кормандро ки бо сабаби осеби пой дар рухсатии беморӣ қарор дошт, дар як чорабинии варзиши сабт карданд. Корманди дигар ҳангоми рухсатии беморӣ ба сохтмони хона машғул буд. Шахси севиме ки расман барои табобати депрессия рухсатии беморӣ гирифта буд, дар як бар пайдо шуд. Ба гуфтаи детективҳои Испанӣ, айни замон тақрибан 80% фармоиши онҳо ба тафтиши рухсатиҳои бемории шубҳанок марбутанд. Ҷолиб аст, ки агар дар Тоҷикистон ҳам корфармоён барои санҷидани кормандони дар рухсатии беморӣ қарор дошта детектив қарор мекарданд, ба фикри шумо чӣ ҳолат бештар сабт мешуд?
0: Коммерсбанки Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Таджикистан 2200 ё cbt.tj. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: этот фильм?
1: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
0: Стоп, не говори дальше.
2: Осторожно, спойлер.
1: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
3: Ну что, это какой-то феномен настоящий, дорогие друзья, в мире кино и сериалов. До сих пор говорят о нем с такой любовью, до сих пор столько людей обожают этот сериал. Почему все-таки сериал «Сверхъестественное» остается культовым даже спустя 20 лет, друзья? Сериал «Сверхъестественное» выходил с 2005 по 2020 год и продолжался 15 сезонов. Но даже спустя годы о нем продолжают говорить не только зрители, которые выросли на историях братьев Винчестеров, но и новое поколение фанатов. И дело здесь не только в ностальгии, друзья. Вообще, главные герои — братья Дин и Сэм Винчестеры. С детства отец готовил их к охоте на нечисть, поэтому теперь они путешествуют по Америке, расследуя загадочные происшествия, сражаясь с монстрами. Постепенно обычная охота превращается в масштабную историю о семье, выборе и судьбе мира, друзья. Но вот главная все-таки сила сверхъестественного — это отношения Сэма и Дина. Они спорят, скрывают друг от друга правду и по-разному смотрят на жизнь, но всегда готовы пожертвовать собой ради брата. Именно эта эмоциональная связь делает сериал чем-то большим, чем просто история о борьбе с монстрами. Ну и создатели использовали городские, кстати говоря, тоже легенды, что самое интересное, фольклор, религиозные тексты и классические фильмы ужасов. В сериале появляются вампиры, призраки, вендиго, демоны, ангелы и десятки других, друзья, существ из мифологии. Особенно хорошо работал формат «Монстра недели». Почти каждая серия начиналась как отдельное расследование, но постепенно стала частью большой истории. Ну и, конечно же, харизматичные герои. Сам вот Сэм спокойно рассудительный и любящий исследования. Дин – импульсивный, прямолинейный поклонник рок-музыки, бургеров и своей машины. Их противоположные характеры тоже создают множество конфликтов, шуток и трогательных моментов. Ну и большую роль сыграла, конечно же, экранная химия Джеральда Панаделики и Дженсена Эклса, друзья. То есть, действительно, они большие молодцы в этом плане. Ну и, друзья, яркие, конечно же, персонажи тоже сыграли свою роль. Конечно же, это Кастиэль, Бобби, Кроули, Чарли и другие герои стали полноценной частью мира сверхъестественного. Некоторые из них изначально должны были появиться лишь в нескольких эпизодах, но благодаря любви зрителей остались в сериале надолго. Ну и узнаваемая символика, друзья. Конечно же, черный Chevrolet Impala 1967 года стал почти отдельным персонажем шоу. К ней еще добавились защитные символы, амулеты, клетчатые рубашки и кожаные куртки Винчестеров. Не менее важна была и музыка, друзья, которая тоже звучала в этом сериале и тоже стала неким гимном этого сериала. От классического рока до другой атмосферной музыки. Ну и само путешествие, друзья. Винчестеры постоянно находятся в дороге, мотели, маленькие закусочные, бары, бесконечные американские шоссе. Поэтому сериал одновременно напоминает мистический детектив и роуд-муви, друзья. Дорога здесь становится символом взросления героев и поиском себя, и также попыток сохранить семью. Ну, юмор тоже отдельная ирония, юмор — это тоже отдельная тема. Это вообще, друзья, всегда очень даже хорошо заходит. Но вот фанаты сделали сериал культовым. Действительно, это правда. Вокруг сверхъестественного сформировалось огромное фанатское такое сообщество. Зрители обсуждают серии, создают фан такие фики, запускают петиции и посещают конференции, друзья, даже посвященные сериалу. Интерес аудитории влиял даже на сюжет. Некоторые персонажи получали больше экранного времени именно благодаря любви поклонников. Сегодня вселенная сериала давно вышла за пределы телевидения. Существуют книги, мерчи, фантастические мероприятия и спин-оффы, конечно же. Именно сочетание семейной драмы, мистики, юмора, харизматичных персонажей, атмосферы и бесконечной дороги сделали сверхъестественный сериал просто на века. На самом деле классный сериал, друзья, я вам советую обязательно его посмотреть или пересмотреть в очередной раз. Правда, 15 сезонов — это ого-го, это немало. Но, тем не менее, времени, я думаю, у вас много. Выходите в отпуск и смотрите весь день «Сверхъестественное». Классный сериал, друзья. Действительно, недаром он стал культовым. И знаете, что самое интересное? Вот многие, допустим, хотят соприкоснуться с американской культурой. И мне кажется, вот именно этот сериал очень хорошо ее тоже показывает, друзья. Как живут люди в Америке, на каких машинах они ездят, как они разговаривают. То есть, мне кажется, это тоже такое некое погружение, друзья, в культуру Америки. И, с одной стороны, вы тоже можете даже посмотреть этот сериал в оригинале, без русской озвучки, к примеру говоря, и полностью тоже прочувствовать максимально вот этот интересный культурный пласт, одним словом. Друзья, ну, в общем, попробуйте. Друзья, ну, а мы делаем остановку. Я возвращаюсь в следующем часе уже, конечно же, не один, а с гостями. Сегодня, кстати, мы будем обсуждать, мне кажется, очень интересную тему. Это будет спортивная, да, медицина и спортивная психология. Как вам такое, дорогие друзья? Оказывается, такие интересные направления тоже уже существуют, о которых расскажут наши замечательные гости. Совсем скоро вернусь во втором часе, друзья.
4: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
5: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душанбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар дидеи ман андаро. Вас чашми ман бин гармаро. Зеро бурун аз дидао. Ман зилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Soadar Tojikiston Senzda.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент провел первое заседание Совета по развитию цифровой экономики. Таджикистан и Малайзия договорились расширить сотрудничество в сфере образования и науки. В сентябре запустят магистральную линию связи Душанбе-Харук-Кульма. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон провел сегодня первое заседание Совета по развитию цифровой экономики. Было подчеркнуто на заседании, что в стране внедрены информационные системы и электронные услуги. Однако по-прежнему наблюдаются их разрозненное функционирование, повторное требование одних и тех же данных, наличие бумажных процедур и неопределенность результатов реализации некоторых проектов. Лидер нации счел необходимым осуществлять цифровизацию на основе 4 основных принципов. Достижение конкретного результата для человека и экономики, внедрение единой цифровой инфраструктуры государства, предоставление данных только один раз и обеспечение равного доступа граждан к государственным услугам. Государственным органам, предоставляющим услуги, поручено принять безотлагательные меры для включения своих услуг в единый портал и обеспечения их полного предоставления в электронном формате. До перевода каждой услуги в электронную форму необходимо упростить порядок ее предоставления, устранить избыточные требования, повторно запрашиваемые документы и необоснованные обращения в несколько государственных органов. Наряду с профессиональными навыками необходимо также усилить меры по повышению цифровой грамотности населения. Руководитель службы связи Исфандзиур Садулу ознакомился с ходом работ по строительству магистральной волоконно-оптической линии связи Душанбе-Харук-Кульма в Мургабском районе. Проект общей протяженностью более 1000 километров вышел на ключевой этап реализации. По информации службы связи, реализация магистрали должна способствовать укреплению цифрового суверенитета страны, повышению качества телекоммуникационных услуг и расширению транзитного потенциала республики. Особое внимание уделяется высокогорному участку Харук-Кульма протяженностью 435 километров. На участке от государственного пограничного перехода Кульма до района Субаш основной этап строительства уже завершен. Полный ввод международной магистрали, международного узла присоединения в коммерческую эксплуатацию запланирован на конец сентября этого года. После завершения проекта магистраль станет 5-м международным пограничным узлом связи Таджикистана. Новый широкополосный узел присоединения с Китаем позволит сформировать резервное кольцо национальной сети, повысить устойчивость цифровой инфраструктуры, сократить задержку передачи данных, а также увеличить пропускную способность зарубежных каналов. Таджикистан и Малайзия подписали меморандум, предусматривающий разработку совместных образовательных программ, повышение квалификации преподавателей и специалистов, внедрение цифровых технологий, обмен опытом и реализацию совместных проектов. Стороны также договорились подготовить совместный план мероприятий с конкретными направлениями, сроками и ожидаемыми результатами. Отдельное внимание уделили привлечению иностранных вузов, международным стипендиям и созданию современных лабораторий в сферах STEM, искусственного интеллекта, образовательных технологий и профессионального образования. Парламент республики на внеочередном заседании обсудил 3 крупных инвестиционных соглашения в промышленности. Речь идет о проектах компании «Кристалл Гринглас», «Центр развития промышленности», а также «Пандора Майнинг». Первое соглашение планирует строительство в Душанбе комплекса предприятий по производству и обогащению кварца, выпуску панельного стекла и стеклянной тары. Второе соглашение касается создания в республике текстильного кластера. Проект должен охватить весь производственный цикл – от выращивания и переработки хлопка до выпуска пряжа, ткани, готовая одежда, а также создание более 5500 рабочих мест. Согласно третьему соглашению, компания Pagdara Mining построит предприятие по переработке сырьмы в Анинском районе. Строительство предприятия началось еще в июле прошлого года. До этого компания около 4 лет проводила геолого-разведочные работы на месторождении Pagdara. По опубликованным данным, предприятие сможет добывать более 150 тысяч тонн сырья в год и производить до 50 тысяч тонн сурьмянного концентрата. Запуск производства запланирован на 2027 год. Производители овощей и зерновых культур во Франции, Италии и в Испании заявили о катастрофически низких урожаях из-за продолжительной и рекордной жары, сопровождаемой засухой. Так, во Франции, крупнейшем производителе зерновых в Европе, урожай кукурузы сократился на 35%, пишет Guardian. Умеренная сильная засуха затронула около 60% сельхозугодий в Италии. Урожайность культур, а также овощей и фруктов сильно упала, производство молока сократилось на 20%. Правительства стран ЕС пообещали выделить значительные пакеты помощи для поддержки сельского хозяйства стран. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ну что, приветствую вас, дорогие наши слушатели. Снова с вами «Второе дыхание». И вы знаете, это на самом деле как это здорово, то, что наше название сегодня, мне кажется, максимально перекликается с той темой, о которой мы сегодня будем говорить в эфире. Будем говорить про спорт, и не только. И честно признаться, да, дорогие друзья, тема для меня сегодня тоже новая, необычная, но, я думаю, максимально интересная не только мне, но и нашим дорогим слушателям. Так что, друзья, добавьте звук своему радиоприемнику, будьте с нами, далеко никуда не уходите. Беседа будет длинная, но, надеюсь, интересная. Ну что, друзья, большие победы начинаются не только с тренировок. За каждым результатом стоят здоровье спортсмена, грамотное восстановление, психологическая устойчивость и работа целой команды специалистов. Именно об этом сегодня поговорим в нашем шоу «Второе дыхание» на Радио Азия Плюс. У нас сегодня, кстати, гости, друзья, замечательные. Это Шахбузий Искандар, директор государственного учреждения «Центр повышения квалификации работников сферы физического воспитания питания и спорта при Комитете по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан. И наш замечательный гость Виталий Маринич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры физической реабилитации и спортивной медицины Полесского государственного университета Республика Беларусь. Специалист в области спортивной психологии, спортивной медицины и научно-медицинского сопровождения спортсменов. Кстати, именно в эти дни Виталий проводит в Душанбе обучающие семинары по спортивной психологии и спортивной медицине. Искандар, Виталий, физкульт, привет. По-другому не скажешь. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добро пожаловать в Таджикистан, Виталий.
1: Спасибо огромное. Я восхищаюсь вашей страной, я восхищаюсь Душанбе. Может быть, немножко жарко.
0: Немножко. Вы так чуть-чуть так снизили градус, да? Немножко. 40 градусов.
1: Сегодня 100 градусов по Фаренгейту.
0: Ну ладно, по Фаренгейту может быть, да. Немного о себе расскажите, Виталий.
1: Ну, во-первых, я доктор, я врач, детский врач, педиатр. Я с этого начинал свою карьеру. Психология пришла потом, с опытом. И уже отработав, ну, достаточное время врачом, с детьми, я пришел в спорт. Сначала в детский спорт, то есть к своим пациентам, которые уже не болеют, а тренируются, хотят показать высокий результат. Потом я стал работать с большим спортом, со спортом высших достижений, с разными видами, с борьбой, плаванием, биатлоном, легкой атлетикой. И мне очень сильно повезло. Я стал преподавателем университета, защитил кандидатскую диссертацию по бронхиальной астме. Лечу пациентов с астмой, теперь спортсменов. Консультирую как психолог, потому что получил второе образование, стал в этом направлении развиваться. Ну и вот очень много времени мы уделяем работе с тренерами.
0: Замечательно.
1: Обучаем тренеров.
0: Ну вот, Виталий, вы приехали в Душанбе сразу с двумя большими такими темами для семинаров. Это спортивная психология и спортивная медицина. Почему сегодня эти направления невозможно рассматривать отдельно друг от друга, в принципе?
1: Ну, видите, спорт со временем в работе с тренерами.
0: Замечательно.
1: Обучаем тренеров.
0: Ну вот, Виталий, вы приехали в Душанбе сразу с двумя большими такими темами для семинаров. Это спортивная психология и спортивная медицина. Почему сегодня эти направления невозможно рассматривать?

0: реабилитолог, диетолог, специалист по питанию. То есть это чем выше спорт, тем больше специалистов вокруг спортсмена. Это как огромный дом, который нужно построить из маленьких кирпичиков. Фундамент закладывается в детстве. А оформить балкон, чтобы он красиво смотрелся, нужно потом. То есть путь к вершине большого спорта сейчас складывается из работы очень многих специалистов. Спортивная медицина, спортивная психология, наверное, такие самые важные, самые ключевые области сопровождения. Мы так и говорим, сопровождение спортсмена.
1: Да. Ну, замечательно. Искандар, вот почему в качестве эксперта вы пригласили вот Виталия, нашего замечательного гостя, и какие задачи вы ставите перед вот этими замечательными семинарами?
2: Во-первых, мы пригласили Виталия Маринича как специалиста с научным и практическим опытом в области спортивной психологии, спортивной медицины и физической реабилитации. Главная задача наших семинаров, во-первых, повысить профессиональный уровень наших тренеров и специалистов, то есть в области спортивной медицины и спортивной психологии. Можно сказать, сегодня в современном мире спорт – это не только физическая подготовка. Важны также здоровье спортсмена, психологическое состояние, восстановление после нагрузки и профилактики травм. Поэтому мы хотели дать нашим специалистам современные знания, которые смогут, во-первых, применить непосредственно в своей работе, ежедневной работе.
1: Замечательно. Вот так. Вот семинар по психологии и, конечно, спортивному здоровью проходит вот с 13 по 20, вот и с 21 по 23 августа стоит семинар по спортивной медицине. А как вы вообще выстроили программу этих курсов? Виталий, расскажите, пожалуйста, что из себя это представляет, это уникальный такой вебинар?
0: Ну, этот семинар, на самом деле, очень длинный. Это очень сложно тренерам воспринимать много новой информации. Это не только нужно воспринимать, еще и осмыслять, задавать вопросы, приводить примеры своих проблем со спортсменами.
1: Да, все эти кейсы есть, обсудить нужно тоже.
0: Безусловно, это не просто лекции, это общение. Это общение, оно вот занимает такое длительное время, почти там 60 часов у нас академических работы. Это тяжело, это сложно. Почему мы совместили? Дело в том, что я специалист в разных областях, то есть я сочетаю, такая уникальная ситуация складывается, что я, будучи врачом, стал психологом и пытаюсь решать эти вопросы на университетском научном уровне. То есть я представляю университет, то есть научную площадку. Да? Я как врач или как психолог в команде непосредственно не работаю, я приезжаю консультировать сложные кейсы, сложные случаи или сопровождаю команду в особо интересных сборах, там вот в горах, например, когда нагрузка максимальная на спортсменов. И вот у меня накопился за уже, наверное, 16 лет работы с командами, даже больше, некоторый опыт, который я готов передать. И этот вот опыт, он передается в виде не только лекций, но и интерактивного общения с тренером.
1: Мне кажется, привожу... даже важнее, мне кажется.
0: Наверное, да. Просто современному тренеру, ну, у него специфика работы такова, что слушать академические лекции довольно сложно.
1: Ну, наверное, вопрос будет и вам двоим, я так думаю, Искандар и Виталий, вам. А с какими все-таки основными проблемами и запросами обращаются к вам участники семинаров в Таджикистане?
2: В основном вопросы связаны с практикой, да. Я несколько... часов сидел, посмотрел. Вообще-то вопросы были связаны с практикой. Об этом можно Виталий Владимирович подробно рассказать.
0: Ну, видите, в чем дело. Я ожидаю разные вопросы, мне это очень интересно. Но чаще всего это спортсмен в состоянии перенапряжения и перетренированности. То есть тренер беспокоится. Тренер чувствует, может быть, даже свою вину. Он боится совершать ошибку. Тренировка неправильно построена, спортсмен перенес какую-то инфекцию, вот он трудно восстанавливается, вот это беспокоит. Кроме того, вопросы мотивации. Особенно мотивации у спортсменов высокого уровня, когда нагрузки высокие, ответственность высокая. Мы взяли ответственность за страну, мы взяли ответственность за наш флаг, его нужно нести высоко и поднимать. И вот здесь возникает кризис и у спортсмена, и у тренера. Это спорт высших достижений, там не так все просто. Вот, и не просто на пальцах объяснить. Я в этом случае поступаю просто, приходят спортсмены на консультацию, сейчас мы уже повторно сегодня консультировали одного атлета в вольной борьбе, пытаемся давать рекомендации, то есть непосредственно включаем в работу спортсмена вот во время семинара.

0: Ну а что вот в нашей вот локальной ситуации вас удивило, возможно, по-хорошему как-то заинтересовало? Потому что все-таки вы вот консультировали, я думаю, во многих странах. Причем вот в Центральной Азии, может быть, это такой некий, может, первый опыт сейчас, в данный момент.
1: На самом деле в Центральной Азии это действительно первый опыт. Я консультировал спортсменов с Кавказа, много работал в российских командах, где тренируются и выступают ребята из Дагестана, например, да, очень много. То есть я специфику восточного человека или мусульманина, ну, как бы знаю, понимаю, но я не мусульманин, я, в общем, человек славянской национальности, то есть мне другие культурные коды близки, но я пытаюсь этот культурный код все-таки воспринять и транслировать. То есть вот это вот я ожидал, то есть я готовился к этому, у меня вот это вот есть подготовка. И чем отличаются ваши ребята? Они более целенаправлены, они лучше видят цель. Осмысляют цель. Угу. И с ребятами из Средней Азии, Центральной Азии, как вы сказали, работать, я бы даже сказал, легче. Психологу, специалисту работать легче. Ну, единственное, конечно, языковой барьер, он уже серьезный, да, уже серьезный языковой барьер. Но это тоже вещи во многом преодолимы, когда спортсмен начинает тебя доверять, начинает чувствовать твою помощь, то, вы знаете, языковой барьер исчезает. И вот на уровне доверия возникает... как бы такой психологический.
0: Я думаю, вы как психолог всегда можете расположить себе человека.
1: Вот тем, более, сделать.
0: Тем более вы в спорте уже не первый год, скажем так.
1: Ну, в белорусском спорте, в российском спорте.
0: Ну, да?
1: То есть, ну, российский спорт, он многонационален.
0: Да, это, согласен.
1: А белорусский, он, можно сказать, мононационален. Угу. Там есть особенность. Но я белорус по этническому происхождению, у меня папа белорус, то есть это мне вот моя вторая как бы...
0: Ну вот, смотрите, вот сейчас очень ситуация сильно в мире изменилась в том отношении, что возрастные спортсмены все равно показывают высокий класс. Ну даже если брать тот же самый футбол, ладно, про топовых игроков, скажем, про Месси, про того же самого Роналду, которому 41 год, но все-таки он показывает очень хорошие результаты. Я думаю, что лет 20 назад это представить невозможно было, потому что все-таки и медицина была, и технологии были другие. Вот сейчас все-таки, если брать спортивную медицину, какую роль она сегодня играет в спорте и высоких достижений?
1: Знаете, роль спортивной медицины трудно переоценить. Тренер, современный тренер, должен знать медицину лучше, чем кто бы то ни было. Я не говорю, конечно, что это должен быть врач по образованию. Нет, конечно. Но технологии, которые использует врач, препараты, которые использует врач, тренер должен знать, как это работает. Поскольку современный спорт высших достижений без медицинского сопровождения, ну, я бы сказал, невозможен.
0: Ну да.
1: Невозможен. Да, согласен. Это и спортивная фармакология, прежде всего, как самое доказанное средство и восстановления, и оптимизации, и улучшения работоспособности. Мы говорим о разрешенных препаратах поддержки, метаболической поддержки, нутриентной поддержки, микроэлементов, витаминов, грамотное их сочетание. То есть без этого тренироваться... Не только профессиональный спортсмен не может, но и даже уже подросток, ребенок, если занятие интенсивное, спорт ранний, ну, например, спортивная гимнастика или плавание, это очень ранние виды спорта. Но есть, вот вы сказали, насчет спортсменов с большим стажем. На самом деле, я немножко готов к этому вопросу, я консультировал одного лыжника белорусского, который вышел на старт Олимпиады в Пхенчхане в Корее в возрасте 43 лет на лыжный марафон. Я консультировал олимпийскую чемпионку по гребле академической Екатерину Карстен, великую белорусскую, которая тренировалась в возрасте старше 45 лет.
0: Ого.
1: И равной ей не было. И она ушла, что называется, непобежденной. Но она ушла уже и по возрасту, и по возможностям, но она показывала в 45 лет высокий результат. То есть всегда во всю историю спорта были спортсмены, ну это не правило, конечно, спортсмены, но довольно возрастные.
0: Может быть, это генетика, особенность такая.
1: Да, безусловно, вот вы взяли мое любимое слово в оборот. Я в Беларуси в университете не просто преподаю, я руковожу лабораторией спортивной генетики. И мы эти технологии активно будем интегрировать, предлагать в качестве метода диагностики спортивной одаренности и возможностей, в том числе здесь, в Душанбе, в Таджикистане, для тренеров. Вот лекция вчера была по спортивной генетике. И, может быть, это приведет к успешному научному сотрудничеству. Кроме того, наши слушатели, многие мамы, родители, вот им интересно, насколько ребенок подходит для того вида спорта, где занимается.
0: Да, вот, кстати,
1: а насколько он будет легче или сложнее переносить высокие нагрузки? На этот вопрос можно ответить, проводя генетический тест. Вот вы назвали Полесский государственный университет, если наши слушатели сейчас одновременно на телефоне в Google поиске найдут этот университет, его сайт, то там есть возможность генетического тестирования, они увидят рекламу генетических тестов, это лаборатория университета.
0: То есть можно понять, к какому виду спорта ты заточен?
1: Да, да, безусловно. Ну, пример, не к виду спорта, скорее к виду нагрузок.
0: К виду нагрузок.
1: К виду нагрузок,
0: да. Ну, понятно. Вот все-таки, какие ошибки чаще всего совершают спортсмены и тренеры при травмах? То есть самое все-таки неприятное, что в жизни спортсмена может быть перед соревнованием, перед каким-то стартом очень важным, это травма. Какие ошибки вы здесь видите, исходя из своего опыта?
1: Если сказать очень коротко, это такой путь. Перенапряжение, снижение концентрации внимания и происходит травма. А после травмы, если она серьезная, да, мир рушится.
0: Да.
1: Рушится неожиданно. И вот это мы считаем самой опасной вещью. Это психологическая яма, из которой выбраться нужно, ну, помочь может только профессионал выбраться из психологической ямы. И очень важно сказать, что спортсмен, восстановленный после травмы, даже очень успешно, он уже другой человек. В нем уже присутствует страх повтора травмы, рецидива, боли. То есть вот эта проблема, она, ее нельзя решить, но ее можно решать. Если так вот игру слов применить.
0: Вы говорили про тренеров, и в частности, тренер сейчас должен быть не просто тренером, а человеком, который знает даже медицину. А в том плане, а сами тренеры готовы к этому, когда вы к ним приходите и говорите, а вы должны знать еще и это, дорогие мои. Как они эту информацию воспринимают? Я учился, потратил время, там, 5 лет, а потом у меня была практика, может быть, профессиональный спортсмен, а тут мне еще и про фармакологию я должен знать.
1: У меня есть ответ на этот вопрос. Я думаю так, молодые тренеры, они очень хотят знать, и они прикладывают к этому усилия. Тем более сейчас мир такой цифровой и доступный, что это в принципе возможно. Пожилые тренеры с большим огромным опытом, они как бы может быть и хотят, но уже трудно с этим справляются. Но они готовы к этому. Но вот есть средний контингент тренеров, ну я бы назвал это возраст так, 35-50, вот в таком категории. Вот с ними сложнее всего. Вот они уверены в себе, у них есть силы, они почему-то думают, что еще, ну, как бы, справятся без помощи. Вот с этим контингентом работать сложно. То есть, еще раз, мне легче работать с молодыми тренерами. Ну, я же преподаю в университете, да, то есть я вижу этих студентов, они завтра становятся тренерами, они все еще понимают, слышат, видят. И наоборот, тот контингент, который, как бы я сказал, 60+. Вот они как бы готовы, вот. Вернуться и воспринимать.
0: Интересно.
1: Ну, вот у меня такое как бы сложилось впечатление. И еще раз скажу, что вот мнение некоторых тренеров о том, что им больше ничего не надо, или они не готовы там изучать, познавать, новые слова учить, да, новые понятия, это заблуждение на самом деле. Мы на таких не ориентируемся. Мы просто ориентируемся на тех, кто хочет и движется вперед, движение вверх. Тренер не имеет права быть слепым. Он должен понимать, что происходит со спортсменом. Если для этого нужно почитать книжку, посмотреть видео, послушать специалиста, что-то воспринять. И кроме того, есть масса примеров у меня, тренеров, которые научились пользоваться медицинскими приборами. Например, кардиограмму записывают, даже немножко ее расшифровывают. Это же не запрещено. Пожалуйста, учитесь. Пользуйтесь, делайте. Вот они это успешно делают и на каком-то уровне понимают состояние спортсмена. Такие примеры есть. Правда, ну, немного их, конечно, но они есть.
0: Спасибо огромное. Друзья, мы делаем небольшую остановку в виде коммерческой паузы и возвращаемся снова к нашей беседе.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
3: Концерти, як кахони, نه این رستم است که با جوزدان نوی خود ضربه موسیقی میزند. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Сархати хабарҳо. Президенти Тоҷикистон ҷаласаи якуми шӯро оид ба рушди иқтисоди рақамиро баргузор кард. Парлумони кишвар се созишномаи бузурги сармоягузорӣ дар соҳаи саноатро баррасӣ кард. Тоҷикистону Малайзия ҳамкориҳоро дар соҳаи маориф ва илм рушд мебахшанд. Ба зудӣ хати роҳи мошингардӣ пайвандгари Душанбе Хорох Кулма ба истифода дода мешавад. اوروپو با نبودنی حاصل نوکی زیراه در پای گرما و سردی های شدید روبرو شده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
4: میخواید وقت و پول را صرف نماید؟ زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
6: قربی از اور در آسیا پلوس.
7: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک فونت انگلیسی 12.51 دیرم، یک یورو 10.72 دیرم، یک دلار آمریکایی 9.25 دیرم، یک روبل بلاروسی 3 سومونی، یک زلوتی لهستان 2.47 دیرم، یک یوان چینی 1.37 دیرم، 10 افغانی 1.42 دیرم، 1000 ریال ایرانی 6.17 دیرم و یک روبل روسی 10.18 دیرم ارزش دارد. صاحب کار شویدی اینگوار کامپراد گفته بود است که در اداره تجارت از همه اساسی محبت و باوری است. تا شما باوری و صمیمیت مردم را به دست نآورید، با آنها چیزی فروخته نمیتوانید. شما چی فکر دارید؟ حالا اکثریت مال و محصولات را از این یا آن شرکت و صاحب کار در زمینه باوری میخرند یا بیشتر به ارزانی نرخ آن توجه میکنند.
6: قربی از اور در آسیا پلوس.
8: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия твоего дня.
0: Тот самый случай, дорогие друзья, когда, мне кажется, все самое интересное говорится за эфиром. Ладно, шучу. На самом деле в эфире тоже все хорошо у нас. Наши гости сегодня, дорогие друзья, Шахбоза Искандар, директор государственного учреждения Центр повышения квалификации работников сферы физического воспитания и спорта при Комитете по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан. Друзья, мы сегодня говорим, мне кажется, на важную тему, которая именно отражает спорт. И, мне кажется, сейчас в каждой уважающейся спортивной команде требуются специалисты по спортивной медицине и спортивной психологии, друзья. И в этом случае нам сегодня помогает Виталий Маринич, друзья. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физической реабилитации и спортивной медицины Полесского государственного университета Республики Беларусь. Рады всегда вас приветствовать, друзья, в нашей студии. И давайте мы вот мельком так затронули уже, конечно же, тему спортивной медицины. Но хотелось бы знать еще и про методы восстановления, которые сейчас имеют уже некое научное обоснование. Сейчас, конечно, массажи есть, ледяные ванны, различные восстановительные процедуры, добавки всякого рода. Ну а вот что реально сейчас научно уже обосновано, и весь мир уже этим пользуется? Что сейчас, так сказать, в тренде, простыми словами? Виталий, вам
1: слово. Ну, это очень, на самом деле, и простой, и, с другой стороны, сложный вопрос. Я могу сказать, что ключевым для спортсмена средством восстановления его является его эффективное окружение, то есть семья, близкие люди, которые его поддерживают. Научно это, наверное, не доказано, но это очевидная
0: вещь. Но это не точно.
1: Это самое эффективное средство. Самое научно доказанное средство восстановления – это фармакология. Грамотно построенное сопровождение нутриентное, то есть микроэлементы, витамины, питание, то есть это важно, это тоже средство восстановления. Но и я бы поставил на доказанную вещь средства физические, то есть вода, воздух, солнце, качественное питание, отдых на природе, разнообразие отдыха. Вот это вот средства, но они не всегда доступны. Мы ищем что-то более высокотехнологичное, что можно занести в кабинет, разместить. То есть какое-то представление людей возникает. Прибор, вот положить.
0: Мы же идем легким путем.
1: Да, мы же вот ищем, ищем легкий путь на самом деле.
0: Ну, да,
1: то есть вот баротерапия, барокамера, вот там атмосферное давление высокое, да, быстрее выводятся продукты распада. Вот засунул человека в барокамеру, вынул человека из барокамеры, и вот он восстановлен. То есть это наша особенность. Человек ищет легкий путь, но легких путей не бывает.
0: Так и есть.
1: Да, да, мы пользуемся этими системами, мы их покупаем, мы их тестируем, пытаемся научно обосновать. Но понимаем простую вещь. Человек съездил с любимым на куда-то отдохнуть, да? С девушкой, с женой, с мамой, с детьми. И вот эти 5 дней отдыха в семье дают больше эффекта, чем паротерапия сеанс. Мы это видим, мы это понимаем, но все равно мы развиваем высокие технологии. Есть и средства психологической, психофизиологической реабилитации. Вот мы систему такую сейчас активно внедряем. Вот и у себя в университете, и на спортивных площадках. Есть система, связанная с использованием высокого атмосферного давления. Очень популярна система воздействия на сосуды, значит, поверхностные сосуды, вены. Это лимфомат, система улучшения венозного оттока. Вот в команды мы очень активно это интегрируем. Это не такие уж сейчас супердорогие системы. То есть человек как бы погружается в специальную, да, такую вот не то чтобы камеру, это скорее костюм, который создает давление на периферические ткани, так, попеременное давление при помощи компьютерной программы. Называется система еще раз лимфомат, да. То есть это прессотерапия, пресс-давление.
0: Ну, в принципе, я знаком с этим. В принципе, вот. Это в каждом...
1: Реабилитационном центре это используется.
0: Абсолютно,
1: да,
0: верно.
1: Вот. Но вот это вот сейчас...
0: Компрессионный массаж.
1: Компрессионный массаж, но делается он не человеком, а...
0: Да, абсолютно верно.
1: Да, системой. Программа. Вот мы сейчас интегрировали это в сборные команды по гребле и плаванию. Это развитие выносливости, спорт. А он требует вот таких вот систем. Но нужно помнить о том, что спортсмен человек здоровый, но он слишком здоровый, избыточно здоровый, с сверхреабилитацией.
0: Я думал, здоровых не бывает, будут недообследованные.
1: А я играю словами, да, в этом плане, что человек, который, казалось бы, сверхздоровый, суперздоровый, у него выше риски нарушения здоровья, да, он подвергает организм нагрузкам, есть риск травмы, и вот это вот заставляет нас искать пути профилактики.
0: Хорошо. По здоровью относительно, да, у нас не так много времени, и мы так постепенно давайте перейдем на все-таки на психологию. Это важный, мне кажется, уже аспект, который отделять мы не собираемся сегодня ни в коем случае. Все-таки почему иногда спортсмен прекрасно, вот, допустим, выступает, на тренировках показывает хорошие результаты, но на соревнованиях не может показать тот самый результат, который был до этого, к примеру говоря?
1: Ну, наверное, это главная проблема для спортивного психолога и тренера. Соревнования нельзя смоделировать. То есть на тренировке пытаются создать модели нагрузок соревновательных.
0: Логично.
1: Но стресс соревновательный пережить, то есть это внимание публики, спонсоры, руководство.
0: Ответственность.
1: И вот эта суперответственность, она запускает другие совершенно нейроны головного мозга. То есть нейронные сети меняются. Вот и подготовить человека к соревнованию, вот просто где-то там в студии, да, специально, это довольно сложно. Но вот сейчас появились технологии виртуальной реальности. Мы с ними тоже работаем, с Oculus Quest, например, да. Есть программы, которые помогают человеку легче воспринимать публику. Ну, например, выступление перед большим залом, там зал шумит. По спорту такие программы только пишутся, только-только появляются. Вот, может быть, VR поможет нам смоделировать соревновательный стресс. Вот. Но, безусловно, есть такое понятие в психологии – соревновательный опыт. То есть ребенок должен участвовать в соревнованиях как можно больше, соревнования должно восприниматься как праздник и начинаться очень рано с точки зрения возраста. Ну вот если брать карате, там, да, в 5-6 лет дети уже активно соревнуются. Для них соревнование это не экзамен, а праздник. И вот замыкать восприятие на праздник и удовольствие, можно вот выключить этот лишний стресс.
0: Логично, логично.
1: Вот. Ну вот так я вижу проблему. Вот
0: еще один такой интересный аспект. Некоторые тренеры считают, что жестокость и постоянная критика тоже закаляют характер. Согласны ли вы с этим доводом?
1: Ну, я с этим, наверное, не соглашусь. Я много работаю с женским спортом. Если брать спорт высокопрофессиональный, наверное, я больше девушек консультировал, чем мужчин. И там это не работает. Не работает от слова совсем. Ага. То есть я сталкивался с ситуациями, когда, ну, в общем, прекращался эффективный тренировочный процесс, потому что со стороны тренера это чужой человек. В общем, он может быть просто назначенным старшим тренером команды. Следуют оскорбления, может даже не оскорбления, а какие-то грубые вещи, да? Ему не кажется это оскорблением, она так воспринимает. Это вопрос восприятия критики. Даже вот твой тренер, которого ты знаешь с детства, когда от него идет грубость, это неприемлемо ни для кого. То есть, мягкость, излишняя мягкость и недирективность, такая эмоциональная нейтральность, мы понимаем, что это плохо, тоже плохо. А мир знает великих тренеров, мы кино об этом смотрим, которые использовали грубость и жестокость, даже я бы сказал,
0: но не
1: даже
0: всегда,
1: психологическое насилие как инструмент. Но мы понимаем, во-первых, это подействует очень не на многих успешно, но и скорее это разрушит результат, нежели его создаст.
0: Но может ли тренер тоже, не понимая психологически, навредить спортсмену?
1: Безусловно, безусловно. Знаете, есть такой латинский принцип в медицине, primum non nocere, переводится как «не навреди». Этому учат врачи из первого курса в медуниверситетах. А у психологов так не произносится, но понимание такое есть. Какое бы ты воздействие ни применял, навредить – это первая задача, которую нужно предотвратить. То есть слово убивает, это известная формула.
0: Да.
1: А слово тренера воспринимается в десятки раз чувствительней.
0: Есть ли в вашей программе какие-то методы, когда тренер может, допустим, как-то своими словами облегчить поражение спортсмена? Есть ли в вашем курсе что-то предусмотрено?
1: Да, примеры на этом построены, курс на этом построен. Ряд примеров я принципиально провоцирую на дискуссию. Мало того, я слушаю примеры из зала и пытаюсь вывести на такие, скажем, провокационные варианты ответов. То есть пытаюсь вывести тренера на искренность в его реакциях. Но аудитория у нас большая, у нас очень большой зал. Это сложно, и скорее такие программы реализуются в небольших аудиториях, 15-20 человек, когда можно сесть вокруг, то есть применить психологический прием, убрать лишние преграды, то есть смотреть в глаза друг другу, и тогда можно этому научить. На большую аудиторию это скорее как мастер-класс примеров, и люди редко открываются, перед большой аудиторией нужно встать.
0: Да, согласен, все это, наверное.
1: Спросить это немножко сложнее.
0: Делать. Да, немножко такая интимная обстановка нужна.
1: Немного. Согласен, да. Но лучше пригласить спортсмена, он нам своей жизни расскажет, а потом обсудить, удалив его из аудитории. То есть приемы такие существуют, мы на этом строим свое обучение и подготовку.
0: Вы знаете, мы мельком затронули про травмы и жизнь после травмы, да, и все-таки человек теряет уверенность
1: полностью.
0: Это может сломать человека очень сильно. А как все-таки восстановить уверенность у спортсмена, если серия неудач есть, если реально травма серьезная? Каким образом вы к этому подходите?
1: На самом деле не так это сложно, как многим кажется. Нужно просто понять, есть ли у него после травмы, сохранилась ли потребность в результате. То есть как у него перестроилась система мотивации. Понять это довольно быстро можно, изменить это сложно. То есть, если не возникла снова потребность в результате, есть только потребность, оставаться в команде, получать зарплату, там, страховку. На этом фоне может человек продолжать работать, но уже неэффективно. Если сохранилось движение вверх, потребность в результате, вы поверьте, здесь, наоборот, травма будет, подстегивающим фактором. Нужно будет его тормозить.
0: Но большинство-то ломает людей.
1: Да, большинство ломает. Такой большой спорт. Наверное, мы скажем, может быть, слушателям, нашим это не понравится, но большой спорт жесток. А травма – это та ситуация, которая, ну, иногда убирает сильнейшего или проверяет человека на прочность. Силен тот, кто травму может преодолеть. Ни психолог, ни тренер, ни врач не способны это изменить. Они способны выстроить систему реабилитации, компенсировать каким-то образом финансово, да, то есть поддержать спортсмена, оставить его там на стипендии, чтобы он, ну, почувствовал, что ему помогают, что в нем нуждаются. Это даст ему веры в свои силы, но сообщить потребность человеку невозможно, она должна возникнуть.
0: Смотрите, какая еще интересная вещь. Вот, допустим, лет 20 или 30 назад, даже вот так вот прям на 30 лет назад шагнем, да, допустим, спортсмены отправили их на базу, где они тренируются, да, прошли соревнования, все хорошо, все замечательно, они отренировались и обратно вернулись куда должны, да. Но здесь какая ситуация? Здесь человек иногда остается один на один после поражения с мобильным телефоном в руках. А там социальные сети, а там люди, и не всегда добрые, скажем так, да. Вот как все-таки сегодня с нашим спортсменом, который сталкивается с давлением уже вот в соцсетях, есть ли у вас тоже на это ответ? Или предусмотрено ли в курсе тоже вот какие-то вот любимые аспекты? Потому что, согласитесь, от социальных сетей никуда не деться, они всегда с тобой.
1: Ну вот, увы, такова наша жизнь, не увы, даже, может быть, и хорошо, социальные сети во многом помогают. Ну, да. И на самом деле, нам может просто кажется, но люди не так жестоки, они будут высказывать и поддержку, и мы ждем от социальной сети как раз поддержку, но видите, в чем дело, за последние даже 5-6 лет ситуация сильно меняется, спортсмен часто не ведет социальную сеть, где высказываются его болельщики, для этого есть специальные люди, то есть или в федерации, или это его родственники, у него есть личные аккаунты, где он общается с родителями, мы так рекомендуем, с родственниками. Кроме того, ну, не знаю, как здесь, но в Беларуси спортсмен, профессионал, то есть национальной команды, сборной команды, он не может свои социальные сети вести, ну, то есть размещать там информацию, это ограничено. То есть и контакт с болельщиками, это прекрасно. Вот был такой известный биатлонист Мартен Фуркат, многократный обладатель Кубка мира по биатлону. Есть информация, что он лично вел все свои социальные сети, даже сеть ВКонтакте. И отвечал там каждому болельщику. Я с ним, мне довелось встретиться, я сфотографировался, я общался, был в Осло на Кубке мира, он получал там очередной свой большой хрустальный глобус. Вот уникальный спортсмен, представьте, что 2 часа прошло после того, как завершилась гонка, он давал интервью разным телеканалам, а мы стояли с французскими болельщиками, было холодно, мы мерзли, но мы его ждали, они верили, он выйдет, он сказал, он выйдет. И вот представьте, 2 часа после гонки он выходит в стартовом костюме, не переодевшись, нет, большинство уже давно кофе попили, помылись и сидят у себя в гостинице. А он вышел к нам, сфотографировался с каждым, дал автограф каждому и только потом покинул стадион. И я увидел профессионала. Вот это действительно настоящий профессионал. Я не думаю, что в социальных сетях на него была какая-то агрессивная или негативная реакция. То есть вот на такого профессионала этого быть не может. Вот мы хотим, чтобы каждый себя вел так. Вот. Но если произошла трагедия, мы рекомендуем социальные сети, где болельщик может прорваться, просто отключать. Вот. И мы рекомендуем позитивный контент для потребления. То есть информационное поле спортсмена психологом контролируется после получения травмы. Это важный аспект. Об этом я говорил в своих лекциях. Да?
0: Вообще, вот в принципе, важно. Можно ли научить человека психологической устойчивости или все-таки это качество в значительной степени врожденное?
1: Оно имеет врожденную основу, но научить многому можно. То есть диапазон устойчивости, стрессоустойчивости можно значительно расширить. И, кстати, современные информационные технологии это помогают сделать. Музыка, VR. Вот у меня сейчас есть программа с виртуальным шлемом, которая помогает расслабиться, помогает преодолеть перенапряжение. Ну и занять время правильным контентом.
0: А вы как бы сами разрабатывали?
1: Нет, это программа, доступная в Oculus Quest, то есть в их оболочках. Мы сами разрабатываем, но вы понимаете, современные IT-технологии все-таки очень коммерциализированы, даже излишне, я бы сказал.
0: Излишне, да.
1: Вот. Есть такое. И, ну, тогда, когда продукт нельзя продать, а его нужно создать социальным сначала, да, показать его эффект. Ну, то есть продажа возможна, но в долгосрочной перспективе не все айтишники, ну, готовы на такие, как бы, жертвы.
0: Понятно, понятно. Друзья, ну что, коммерция везде, и у нас тоже коммерческая пауза в эфире «Азия Плюс». Скоро будем.
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
6: С
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
10: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
12: دوودف در افج است. نه این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
13: رقم تلفن اداره реклама
14: 41 41.
15: Ты выдохся, сил больше нет?
16: Время включить второе дыхание.
17: Перезагрузка, новый старт и только вперед.
16: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
0: Спортивная медицина, друзья, спортивная психология. Вообще для меня, честно говоря, немного такие новые слова, потому что медицина, понятное дело, я знаю, что такое, ну, психология, ну, как бы, да, но спортивное, вот это направление сейчас активно, друзья, развивается. И у нас сегодня в гостях наши замечательные эксперты по этому поводу. Шакбози Искандар и Виталий Маринич, уважаемые друзья, наш замечательный гость из Беларуси. Ну, и, кстати, вот давайте мы сейчас поговорим на такую интересную тему. Можем ли мы сейчас какой-то опыт Беларуси перенести сюда, в Таджикистан, и применить его. И причем сделать это максимально быстро.
1: У Беларуси на самом деле огромный опыт в сопровождении команд, в развитии спортивной медицины. У нас есть республиканский научно-практический центр. Это очень такая серьезная структура. Ориентально малеванная руководит. Главный врач, тоже кандидат медицинских наук. Мы с ней очень близко и тесно сотрудничаем. Этот научный и практический центр находится в Минске, а страна у нас, так сказать, большая, да, региональные центры, диспансеры спортивные, они тоже сохранились, и вот эта старая советская система, реорганизованная уже на новом уровне, с новыми технологиями, она дает высокую эффективность работы. То есть, что в качестве опыта? Сохранить как можно больше государственного вмешательства в систему, поскольку там будет и дисциплина, и эффективность расходования средств. То есть, коммерческая медицинская клиника и спорт, в моем понимании, ну, трудно совместимо. Можно использовать ресурс какой-то коммерческой клиники в решении ряда проблем спортсменов. Например, реабилитация после травмы. Создаются коммерческие клиники. Государственная система является основополагающей и управляющей. Вот это первый вариант опыта. И второе, что очень важно, это университеты. Вся наука, она там, в университете. Там есть студенты, там есть магистранты, аспиранты, там живая наука. То есть, в научном центре обычном, например, вот государственном, да, нет вот этой молодой крови, да, молодая кровь, молодые ученые. Я как преподаватель руковожу научными работами молодых аспирантов и магистрантов. Они очень сильно помогают. Не только своими руками, но своими идеями, да. Это наша смена, будущее. Вот в этом я вижу хороший опыт, который... То есть, если вы меня спросите, а где нужно создать центр спортивной медицины? Вот есть варианты, вот в больнице, в клинике или в университете. Я всегда выскажу дважды за университет. Медицинский университет, многопрофильный университет. Модели могут быть разные, но смысл вам понятен. И кроме того, университет – это древнейшая форма взаимоотношений между людьми.
0: Согласен. Ну и Искандар, вот насколько все-таки важно развивать собственных специалистов по спортивной медицине и спортивной психологии у нас здесь, внутри страны, вот таких специалистов, как вот Виталий у нас сегодня в гостях.
18: Это хороший вопрос. Можно сказать, это важно. Стратегически важно, потому что мы должны приглашать зарубежных специалистов и использовать их опыт. Например, мы сейчас договариваемся, то есть обсуждаем тему, чтобы на основе меморандума, который между подписан между Комитетом по делам молодежи и спорта и Министерством спорта и туризма Беларуси, на основе этого меморандума мы сейчас обсуждаем, чтобы совместно работать в сфере спортивной генетики. Как раз Виталий Маринич работает этом, в этом сфере. То есть они проводят научную работу. Мы сейчас договариваемся, чтобы совместно работать. Наша цель не просто приглашать специалистов из других стран, а постепенно сформировать то есть, национальную школу в сфере спортивной психологии и спортивной медицины. Последние 3 года мы уже приглашали в страну больше 20 иностранных, то есть международных специалистов в страну. Они провели у нас семинары, курсы. Но, как сказать, развитие спорта невозможно без развития специалистов. Поэтому мы сейчас работаем над этим. Комитет по делам молодежи тоже дает огромное внимание на этом направлении. Можно сказать, в ближайшее время мы будем договаривать и на это опыт Полесского государственного университета. Там есть очень современные лаборатории в сфере спорта. Мы сейчас сегодня брали пробу для...
1: так точно брали. Тест ДНК.
18: Тест ДНК. Мы отправляем эти тесты в Беларусь, пусть там будут изучать и то есть заключение дают. Мы хотим в дальнейшем работать в этом направлении.
0: Ну, замечательно. Мне кажется, на просторах СНГ ваш университет, мне кажется, имеет такой, как сказать, хороший задел.
1: Было бы здорово. Сотрудничайте. Да. Полесский государственный университет – это очень молодой вуз. Вот, нам всего 20 лет исполнилось. Но, в этом году. В 2006 году был открыт лично президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. То есть и мы гордимся тем, что мы не просто молодой вуз, мы динамично развивающийся.
0: Да, круто.
1: Спортивная генетика – одно из наших любимых.
0: Замечательно. Я думаю, что это действительно будет развиваться и в целом, и в нашей стране тоже. Мы в это очень сильно верим. Спортсмены – это не только сила, друзья, это еще и правильная реабилитация, правильное восстановление, правильная, конечно же, та самая медицина, направленная именно на спорт и на психологию достижений. Так что я думаю, что здесь поприще просто какое-то сумасшедшее. Работы, конечно, тоже много, но благодаря таким замечательным специалистам, которые приезжают в нашу страну, многие вопросы закрываются, и это хорошо. Вообще вопрос вам. Обоим. Довольно простой. Какой все-таки главный вывод вы бы хотели, чтобы сделали люди, которые побывают на семинарах?
1: Ну, я думаю, что это несколько выводов. Во-первых, это вера в свои силы. Вера в то, что знания, которые ты получил, помогут тебе преодолеть проблемы или, скажем, ту проблему, которую ты считал нерешенной. Ты научишься разбираться в этой проблеме и увидишь путь ее решения. Вот так вот, если взять в общем. Да? Это касается и спортивной медицины, и спортивной психологии. То есть перестань верить в лекарства. Верь в себя. И как я говорю тренерам, вот лекарственный препарат и вера в себя. Что вы выберете? Они все говорят, да, конечно, веру в себя. То есть они заведомо отвечают, говорят, тогда что, фармакологию не нужно изучать? Да, вот мы не будем пользоваться. Да нет, конечно, нужно. И может быть вот сочетание двух вещей. Да. Вот что подействовало, лекарство или вера в себя? То и другое. Не было бы лекарства, не появилась бы вера в себя. То есть эти вещи очень, очень связаны. Вот я им хочу вот точки над «и» расставить в таком в понимании. То есть изменить немножечко восприятие.
0: Да. Спасибо. Искандар. Очень коротко, если можно.
18: Хорошо. В современном спорте высокий результат зависит не только от физической подготовки спортсмена. Необходимо одновременно работать со здоровьем, психологическим состоянием, восстановлением и тренировочным реабилитологом. Поэтому можно кратко сказать, главный принцип для нас, прежде всего, знания должны переходить в практику.
0: Знание в действии.
18: Практику – спортивный результат. Для нас результат это самый важный. Поэтому мы последние годы очень тесно работаем с иностранными специалистами, потому mm-hmm. что, если честно сказать, у нас нету таких специалистов, как Марина, в сфере спортивной психологии, спортивной медицины. Поэтому мы как-то работаем над этим, чтобы эту проблему решить как-то.
0: Я думаю, что она решится, конечно же. Вера в себя, еще раз.
18: Да, конечно.
0: Друзья, ну что, на сегодня мы завершаем наш эфир. Искандар, Виталий, огромное вам спасибо за очень обстоятельную беседу. Честно говоря, мне кажется, даже времени было мало. Многое можно было еще обсудить. Но в любом случае, огромное спасибо, что потратили свое время и пришли к нам сегодня.
18: Спасибо.
1: Спасибо всем. Удачи на спортивных площадках.
0: Именно так, и не только спортивных. Друзья, на сегодня все. Услышимся, как всегда, уже завтра в 11 часов 10 минут. Всем пока-пока.
19: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: Коротко о главном.
1: В СОГЗе планируют реализовать 260 проектов. В Казахстане намерены сократить сроки обучения в вузах. Бизнесмен из Узбекистана позвал мигрантов домой и пообещал туда устроить 10 тысяч человек. Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Северной Кореи. В Пекине пройдут всемирные игры человекоподобных роботов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Азия Плюс». Дорогие, бодой хаспият.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
3: Анатис.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Хар руз як қадам ба пеш.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами ро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Atar.kiston Ponsda.
1: Ipoteka az Eshata Bank. Acum 16% solona. To 500,000 somoni ba muhlati to 120 moh. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Согзе планирует реализовать 260 проектов. Бизнесмен из Узбекистана позвал мигрантов домой и пообещал трудоустроить 10 тысяч человек. В Казахстане намерены сократить сроки обучения в вузах. Далее подробности этих и других событий. В Сагдейской области в рамках среднесрочной программы социально-экономического развития региона на период до 2030 года предусмотрена реализация 260 проектов общей стоимостью свыше 29 миллиардов сомани. Об этом сообщили в Управлении экономического развития, торговли и мониторинга СОУДА. Финансирование предусмотренных проектов планируется осуществлять из республиканского и областного бюджетов, местных бюджетов городов и районов, средств частного сектора, иностранных инвестиций и партнеров по развитию. Среди основных приоритетов обеспечения энергетической независимости, эффективное использование электроэнергии, развитие транспортных коммуникаций, обеспечение продовольственной безопасности и расширение продуктивной занятости в условиях ускоренной индустриализации. Глава узбекистанской компании AKFA Holding Джахонгир Артык Хаджаев заявил о готовности принять на работу 10 тысяч соотечественников, находящихся за рубежом и желающих вернуться на родину. Предложение прозвучало на фоне трагедии в Татарстане, где 10 августа в результате атаки беспилотников на Нижнекамск погибли 8 граждан Узбекистана. Предприниматель считает, что подобный механизм можно распространить на весь бизнес. Он отметил, что в стране насчитывается около 600 тысяч предпринимателей. И предложил каждому из них принять на работу хотя бы 2 соотечественников. Также, по словам предпринимателя, строительная компания Discovery Invest создала совместное предприятие с крупной американской строительной компанией по строительству крупного нефтеперерабатывающего комплекса в Мексике и горно-обогатительного комплекса в Саудовской Аравии, где могут трудоустроиться тысячи граждан Узбекистана. В вузах Казахстана будут сокращены сроки обучения, а также будут развивать более гибкие и гибридные форматы. Об этом заявил министр науки и высшего образования Казахстана Саяс Атнурбек. По его словам, с 2022 года в Казахстане действует новый государственный образовательный стандарт, согласно которому вузы получили возможность самостоятельно определять и менять до 92% содержания образовательных программ, включая продолжительность обучения. Так, в Университете народного хозяйства срок обучения по программам бакалавриата уже сокращен до 3 лет. По словам министра, еще одним направлением станет развитие прикладного бакалавриата, сокращенная форма обучения, которая должна объединить возможности колледжей и вузов. Нурбек подчеркнул, что сокращение сроков обучения в Казахстане будет продолжаться. Нормативная база для этого уже подготовлена, а запущенные пилотные проекты протестированы и они работают, отметил министр. Президент США Дональд Трамп намерен встретиться этой осенью с лидером КНДР Ким Чен Ином, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Ранее Трамп распорядился сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи, которые союзники ежегодно проводят для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. Американский президент объяснил решение о высокой стоимости учений, отметив, что значительную часть расходов несут США. Кроме того, Трамп заявил, что такие мероприятия направляют в ад КНДР совершенно ненужный враждебный сигнал. Трамп и Ким Чен Ын встречались 3 во время первого президентского срока американского лидера, однако переговоры не привели к заключению соглашения по ядерной программе Северной Кореи. В Пекине с 22 по 26 августа пройдут всемирные игры человекоподобных роботов с участием свыше 2000 роботов из 16 стран. Китай представит подавляющее большинство участников, 1975 роботов, они представляют 157 компаний, а также около 200 научно-исследовательских институтов и университетов Поднебесной. В программе 51 соревнование и 1300 матчей. В этом году в соревнованиях появились новые дисциплины, среди которых настольный теннис, тяжелая атлетика, прыжки в длину и перетягивание каната. В большинстве соревнований дистанционное управление запрещено. Отдельный блок составит соревнования в смоделированных условиях в отелях, заводах, библиотеках и в торговых центрах. Роботы также будут выполнять задания, требующие точной моторики, например, прокладывать кабели и собирать инструменты. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Earth, Aryan Bahari. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Хират Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
6: Тиджорат Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений.
1: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
5: Хират Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается.
4: Подробнее на hirat.dj.
7: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухтатиджей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками 93 959 чорто сифр фирист.
8: Иқдом ҳарӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад.
7: Муфассал дар сомонаи Nitro нухтатиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надеҳ.
0: رقم تلفن اداره رکلاما
9: 41 41.
10: قربی از اور در آسیا پلاس.
11: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک فونتی انگلیسی 12.51 دیرم، یک یورو 10.71 دیرم، یک دلار آمریکایی 9.25 دیرم، یک روبل بلاروسی 3.00، یک زلوتی لهستان 2.47 دیرم، یک یوان چینی 1.37 دیرم، 10 افغانی 1.42 دیرم، 1000 ریال ایرانی 6.17 دیرم و یک روبل روسی 10.18 دیرم ارزش دارد. صاحب کار شویدی اینگوار کامپراد گفته بود است که در اداره تجارت از همه اساسی محبت و باوری است. تا شما باوری و صمیمیت مردم را به دست نیاورید، با آنها چیزی فروخته نمیتوانید. شما چی فکر دارید؟ حالا اکثریت مال و محصولات را از این یا آن شرکت و صاحب کار در زمینه باوری میخرند یا بیشتر به ارزانی نرخ آن توجه میکنند.
10: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Парвона 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال به شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Специалисты советуют, вместо того, чтобы каждый раз показывать ребенку, где он ошибся, нужно научить его замечать то, что у него получается лучше всего. Это правило зеленого маркера. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Представьте, малыш рисует кружочки, один, второй, третий, и большинство получились кривыми, неровными, но один почти идеальный. И что обычно замечает взрослый? Вот, посмотри, как ты здесь неровно нарисовал, и тут вышел за линию, давай, попробуй еще раз. А нужно подходить к этому по-другому. Это и есть правило зеленого маркера. Вместо того, чтобы выделять ошибки, мы словно берем зеленый маркер и отмечаем только то, что получилось хорошо. Ой, посмотри, какой замечательный вот этот кружочек. Ты тоже заметил, как ровно у тебя он получился? Это важно, потому что внимание ребенка постепенно учится искать успех, а не ошибку. Он понимает, у меня получилось. И тогда появляется желание пробовать снова, а не страх сделать что-то неправильно. Попробуйте всего 3 простых шага. Первое. Замечайте конкретный результат. Не просто «молодец», а «смотри, как аккуратно ты раскрасил». Второе. Выделяйте усилия малыша. «Я вижу, как ты старался. У тебя получится еще лучше, чем в прошлый раз». И третье. Если и есть ошибка, то не делайте ее главным событием. Сначала найдите то, что получилось, а уж потом спокойно покажите то, что нужно улучшить. Ведь детство – это не экзамен на идеальность. Это время, когда ребенок учится верить в себя. Пусть ваш малыш учится и познает этот мир с любовью. Ну а делать ему это с комфортом помогут подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей. Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто картина.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Вауна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Имхунети бихтарин баруи басаудой онлайн и гузаштан вайо саудой худрова сейкардан. Шуруаз якуми июль. Тоан джоми сори джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз баруи негахдори мол дар анборго мухтарин.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и Малайзия договорились расширить сотрудничество в сфере образования и науки. В сентябре запустят магистральную линию связи Душанбе-Хорок-Кольма. Таджикистан предложил расширить авиасообщение со странами СНГ. Хлопкоробы планируют собрать более 390 тысяч тонн хлопка. Таджикистанцам предлагают стипендии для учебы в вузах Узбекистана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони қарсасти бо будеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс харида, яке аз се сертификат руба маблаги 1000 сомони бурткун. Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нухта диджей ба кайгир. Ва ё онро тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шари зист ба рахами 94-888-888 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухта диджей.
5: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
7: Ну что, все готово к фильму?
8: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
7: И что в нем такого особенного?
8: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
6: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
8: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
9: Рахами телефона и дорая реклама.
10: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.
9: Харус, я кадам бабишь.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Soat dar Tojikiston Habta.
1: Ipoteka. Az eshata bank. Aknun 16% solona. То 500 هزار سامانی با مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: رادیو آسیا پلیس. Новости.
3: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В Бургабском районе идет строительство магистральной волоконно-оптической линии связи Душанбе-Харук-Кульма. Проект общей протяженностью более 1000 километров вышел на ключевой этап реализации. По информации службы связи, реализация магистрали должна способствовать укреплению цифрового суверенитета страны, повышению качества телекоммуникационных услуг и расширению транзитного потенциала республики. Особое внимание уделяется высокогорному участку Харук-Кульма протяженностью 435 километров. На участке от государственного пограничного перехода Кульма до района Субаш основной этап строительства уже завершен. Полный ввод международной магистрали и международного узла присоединения в коммерческую эксплуатацию запланирован на конец сентября этого года. После завершения проекта магистраль станет пятым международным пограничным узлом связи Таджикистана. Таджикистан и Малайзия подписали меморандум, предусматривающий разработку совместных образовательных программ, повышение квалификации преподавателей и специалистов, внедрение цифровых технологий, обмен опытом и реализацию совместных проектов. Стороны также договорились подготовить совместный план мероприятий с конкретными направлениями, сроками и ожидаемыми результатами. Отдельное внимание уделили привлечению иностранных вузов, международным стипендиям и созданию современных лабораторий в сферах STEM, искусственного интеллекта, образовательных технологий и профессионального образования. Возможности открытия новых авиамаршрутов между Таджикистаном и странами СНГ обсудили в Москве на заседании Межгосударственного авиационного комитета. В центре внимания также были безопасность полетов, внедрение международных стандартов и рекомендаций, а также развитие регионального и международного сотрудничества. Также стороны рассмотрели вопросы повышения качества авиационных услуг и обмена передовым опытом, координации деятельности профильных структур и создания благоприятных условий для дальнейшего развития авиационной отрасли. Отметим, что с января этого года Таджикистан возглавляет Совет по авиации и использованию воздушного пространства СНГ. Также отметим, что первая группа бортпроводников частной авиакомпании Шохин Airlines направлена в Академию гражданской авиации Турции для прохождения профессионального обучения. Обучение в одной из ведущих авиационных академий мира предоставит им возможность освоить передовой международный опыт и пройти подготовку в соответствии с мировыми стандартами гражданской авиации. Хлопкоробы планируют собрать более 390 тысяч тонн хлопка. Хлопководство в Таджикистане считается одним из главных стратегических направлений сельского хозяйства, поскольку в результате переработки хлопка производится более 300 видов продукции. Урожайность хлопка, выращиваемого в республике, составляет от 34 до 40%. В этом году план посадки хлопка составил около 187 тысяч гектаров. Хлопководство обеспечивает промышленность страны сырьем, а также играет важную роль в обеспечении населения рабочими местами и в производстве готовой продукции. В республике начался прием документов на обучение в вузах Узбекистана по стипендиальным программам. Подать документы можно на бакалавриат и магистратуру. Среди направлений искусство и культура, экономика и управление, IT, туризм и гостиничное дело, а также архитектура и реконструкция, реставрация архитектурных памятников. Документы принимает Государственный центр международных программ по улице Мирзо Турсунзаде, 47. Отдельно Узбекистан выделил гражданам Таджикистана 20 государственных грантов. Они предназначены для обучения на бакалавриате. Больше всего мест предусмотрено на лечебное дело, стоматологию, логистику и инженерию транспортных средств. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарона Авали Суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Концерти якахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармоя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2020. 26-го года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
3: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС. Современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
4: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? Тестар биор.
5: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
4: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
5: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
6: Пардифен, дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинос шавет. Наугони карсас استی با بودرینگی سیروب و سبزاودی ترو توزه. مزای فرموش نشوانده تنهو در KFC.
0: رقم تلفونی دوره رکلاما 41-41.
8: رادیو سا вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: پرواز ضرورت. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
3: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, Чилюяк. Азия Плюс.

0: Мидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Думаю, не зря говорят, что Восток – дело тонкое, и одной из ценностей в наших семьях является уважение к родителям. Но вот возникает вопрос – уважение к старшим означает ли это терпеть все? Давайте разберемся.
0: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Вам знакомы эти выражения? Не спорь со старшими, не перечь родителям. Что скажут люди? Он же твой отец, она же твоя мать. Эти фразы знакомы многим из нас. Еще раз повторю, что уважение к старшим – это важная ценность восточной культуры. Но уважение не означает, что человек должен терпеть оскорбления, унижения, вмешательства или нарушения личных границ. А это иногда происходит. И иногда это называют заботой. Бывает так, что родители оскорбляют своих взрослых детей – и даже присутствие внуков их не останавливает. А это очень сильно вредит их репутации. Так как же можно отвечать, чтобы отстаивать свои границы и не обидеть родителей? Можно сказать так. «Я уважаю вас, но мне неприятно, когда со мной разговаривают таким тоном». Или же «Я понимаю, что вы не согласны со мной, но я не хочу обсуждать эту тему». Или же «Если разговор продолжается в таком тоне, я его закончу, и мы поговорим позже». Это не грубость, это границы. Но есть одна тонкость – границы можно устанавливать уважительно. Не обязательно кричать «Это моя жизнь, не лезьте». Вместо этих слов можно сказать так: «Мама, я знаю, что ты хочешь мне добра, но мне очень важно самому принимать решения в своей семье». Восточная культура не должна исчезать ради современных представлений о личных границах, но и личные границы не должны исчезать ради традиций. Наша задача – не выбирать между уважением и свободой. Наша задача – научиться жить с обоими. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия плюс. Азия плюс. Гарм хостани чун офто битобистон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон ист. Им сол он тобистони болазат аз ширкати Покизаниз хаст. То 31 август. Туш бера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5-0-8700 ва ё ба сомонаи promo.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болазат, сифати тави дил ва ذات شادی آور. رقم تلفن اداره реклама 41 41.
3: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Специалисты советуют, вместо того, чтобы каждый раз показывать ребенку, где он ошибся, нужно научить его замечать то, что у него получается лучше всего. Это правило зеленого маркера. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Представьте, малыш рисует кружочки, один, второй, третий, и большинство получились кривыми, неровными, но один почти идеальный. И что обычно замечает взрослый? Вот, посмотри, как ты здесь неровно нарисовал, и тут вышел за линию, давай, попробуй еще раз. А нужно подходить к этому по-другому. Это и есть правило зеленого маркера. Вместо того, чтобы выделять ошибки, мы словно берем зеленый маркер и отмечаем только то, что получилось хорошо. Ой, посмотри, какой замечательный вот этот кружочек. Ты тоже заметил, как ровно у тебя он получился? Это важно, потому что внимание ребенка постепенно учится искать успех, а не ошибку. Он понимает, у меня получилось, и тогда появляется желание пробовать снова, а не страх сделать что-то неправильно. Попробуйте всего 3 простых шага. Первое. Замечайте конкретный результат. Не просто «молодец», а «смотри, как аккуратно ты раскрасил». Второе. Выделяйте усилия малыша. «Я вижу, как ты старался, у тебя получится еще лучше, чем в прошлый раз». И третье. Если есть ошибка, то не делайте ее главным событием. Сначала найдите то, что получилось, а уж потом спокойно покажите то, что нужно улучшить. Ведь детство – это не экзамен на идеальность. Это время, когда ребенок учится верить в себя. Пусть ваш малыш учится и познает этот мир с любовью. Ну а делать ему это с комфортом помогут подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Басу бараси ва мубойсаху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس

0: ки пардифин кӯмак кунад ба ман аз дарди сар ва бибият аз дарди буғумҳо ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
1: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
0: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
2: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен аз дард ва таб.
3: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
4: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Радио. Азия Плюс.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Рахами телефона и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Радио Азия Плюс.
8: Баруй Шунидан.
9: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبعم هیچ مضمون بهزی لبستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: لیتا نا ماکسیمومی. موزیکا بز ابلاکوف.

0: со Адар Таджикистон Бист.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занит.
2: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: благово дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: سلام شما مندگونی عزیز. بینام با ایتیلو اگنتی ابو هواشناسی تاجیکستان هوایشان تغییر یابنده بباریش است. امشب در خروق 20 درجه گرم، در خوجند، بختر، دوشنبه به ناحیه های توبه جمهوری هوا امشب 23 درجه گرم است. در همگونه وضعی هوا به شما تعبی بالی دار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия плюс. Азия плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: دکتر آناتیز آبی که در آن لذت زندگی است.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: رقمی تلفونی دوره رکلاما 41 41.
3: بوبین بیشوناو و بیرخس
2: آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Баҳангоми митулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Радио Азия Плюс.

0: взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Специалисты советуют, вместо того, чтобы каждый раз показывать ребенку, где он ошибся, нужно научить его замечать то, что у него получается лучше всего. Это правило зеленого маркера. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Представьте, малыш рисует кружочки, один, второй, третий, и большинство получились кривыми, неровными, но один почти идеальный. И что обычно замечает взрослый? Вот, посмотри, как ты здесь неровно нарисовал, и тут вышел за линию, давай, попробуй еще раз. А нужно подходить к этому по-другому. Это и есть правило зеленого маркера. Вместо того, чтобы выделять ошибки, мы словно берем зеленый маркер и отмечаем только то, что получилось хорошо. Ой, посмотри, какой замечательный вот этот кружочек. Ты тоже заметил, как ровно у тебя он получился? Это важно, потому что внимание ребенка постепенно учится искать успех, а не ошибку. Он понимает, у меня получилось. И тогда появляется желание пробовать снова, а не страх сделать что-то неправильно. Попробуйте всего 3 простых шага. Первое. Замечайте конкретный результат. Не просто «молодец», а «смотри, как аккуратно ты раскрасил». Второе. Выделяйте усилия малыша. «Я вижу, как ты старался, у тебя получится еще лучше, чем в прошлый раз». И третье. Если и есть ошибка, то не делайте ее главным событием. Сначала найдите то, что получилось, а уж потом спокойно покажите то, что нужно улучшить. Ведь детство – это не экзамен на идеальность. Это время, когда ребенок учится верить в себя. Пусть ваш малыш учится и познает этот мир с любовью. Ну а делать ему это с комфортом помогут подгузники «Сов Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Азия Плюс».

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55. Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитулуй офтоп. Вакти кирузи нау сар мишават. Аз баланди кулахо чашмай поке. Бапойонхо мишорат. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.

0: ни до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Не то». Думаю, не зря говорят, что Восток – дело тонкое, и одной из ценностей в наших семьях является уважение к родителям. Но вот возникает вопрос – уважение к старшим означает ли это терпеть все? Давайте разберемся.
0: «Не до» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Вам знакомы эти выражения? Не спорь со старшими, не перечь родителям. Что скажут люди? Он же твой отец, она же твоя мать. Эти фразы знакомы многим из нас. Еще раз повторю, что уважение к старшим – это важная ценность восточной культуры. Но уважение не означает, что человек должен терпеть оскорбления, унижения, вмешательства или нарушения личных границ. А это иногда происходит. И иногда это называют заботой. Бывает так, что родители оскорбляют своих взрослых детей и даже присутствие внуков их не останавливает, а это очень сильно вредит их репутации. Так как же можно отвечать, чтобы отстаивать свои границы и не обидеть родителей? Можно сказать так: «Я уважаю вас, но мне неприятно, когда со мной разговаривают таким тоном». Или же: «Я понимаю, что вы не согласны со мной, но я не хочу обсуждать эту тему». Или же: «Если разговор продолжается в таком тоне, я его закончу, и мы поговорим позже». Это не грубость, это границы. Но есть одна тонкость – границы можно устанавливать уважительно. Не обязательно кричать: «Это моя жизнь, не лезьте». Вместо этих слов можно сказать так: «Мама, я знаю, что ты хочешь мне добра, но мне очень важно самому принимать решения в своей семье». Восточная культура не должна исчезать ради современных представлений о личных границах, но и личные границы не должны исчезать ради традиций. Наша задача – не выбирать между уважением и свободой. Наша задача – научиться жить с обоими. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Не до». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Не до» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Коммерцбанки Таджикистан шарики ин бах шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
4: 13-17
5: فروشی پلاستینکه های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7% افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم های استریمینگی گوش می کنند، واسطه های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می شوند. مخصوصا در بین جوانان وینیل ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
3: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: آسیا پلس. هر روز یک قدم به پیش.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душанбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робби хунар. Мол аз адат беш. Яке босат хунар. Дилтанго дарвеш. Нусири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.
4: Барои шунидан
1: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов. When you

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Гар губори хотири аз дустан бини. Маранч. Каз дуои душманон бехтар бувад. Дашноми дуст. Зибу Нисо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Азия Плюс.

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».
3: Как

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Таджикистан 24.
1: Ипотека аз эсхата банк. Акнун 16% солона. То 500,000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

тебя дожидаюсь, в тебя же влюбляться сильнее пока. Пусть там, где ты встретишь закат, тебя не коснется печаль, и снова в письме ты прочтешь.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: со Адар Таджикистан ду.
1: Ипотека аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.
1: یوسف زمانی.

Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Височне. Восточне. Радио. Асо Адар Тоджикистонци.
1: Ипотека. Аз исхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.

0: максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.
1: Дарио, Дарио, у мадам Танго.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Radio Asia Plus. Baru Şunidan. Asia Plus.
1: D50.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат Манзели Мо. Води Хомушон Аст. Холи Огул Гула Дар Гунбади Афлак Андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.